0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: По оценке политолога Дарины Маловой, первые два года президентства Петера Пеллегрини прошли относительно стабильно. Он позиционирует себя как третью силу в политике, стремясь символически примирять поляризованное общество. Из трех задекларированных в ходе кампании целей быть президентом всех граждан, успокоить общество и сохранить курс Словакии на ЕС и НАТО, лишь третья реализована в достаточной мере, хотя поддержка вступления Украины в евроатлантические структуры остаются весьма сдержанной. В вопросе консолидации общества, по мнению эксперта, Пеллегрини потерпел неудачу. Отдельную дискуссию вызывает его надпартийность. Несмотря на формальный уход с поста председателя партии «Глаз СД», оппозиция убеждена, что президент по-прежнему учитывает партийные интересы и многолетние личные связи. Осторожная поддержка правящей коалиции, по словам Маловой, ограничивает способность Пеллегрини выступать нейтральным арбитром над политическими силами, роль которую словацкое общество традиционно ожидает от главы государства. Пеллегрини вступил в должность 15 июня 2024 года, сменив Зузану Чапутову. В ходе первого в истории визита главы словацкой дипломатии в Панаму министр иностранных дел Юрай Бланар провел переговоры с панамским коллегой Хавьером Мартинесом Ачом Васкесом. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, а Панама выразила поддержку кандидатуре Словакии на место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 28-29 годы. Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что готовящийся государственный бюджет на 2027 год будет ориентирован на благосостояние граждан. Коалиция обещает сохранить все действующие социальные льготы, 13-ю пенсию, поддержку матерей с детьми, рост минимальной зарплаты, а также помощь в связи с высокими ценами на энергоносители. Детали бюджета пока не раскрываются, поскольку переговоры между партиями и министерствами продолжаются. Не исключены изменения в налоговой нагрузке. В Словакии действуют около 200 компаний с индийскими владельцами, и их число растет. Более 60 из них появились, начиная с 2024 года. Наиболее известный представитель индийского капитала – это автозавод Jaguar Land Rover Словакия, в Нитре, входящий в концерн Tata Motors. Среди других заметных игроков – производитель подшипников Kinex Bearings. Большинство же индийских компаний относятся к малому бизнесу с оборотом до 1 миллиона евро и сосредоточены преимущественно в Братиславском крае. Они работают в сферах административных услуг, обрабатывающей промышленности и ИТ. По сравнению с Чехией, где компании с индийскими владельцами в 5 раз больше, Словакия пока остается на периферии индийских инвестиций. Аналитики связывают это в том числе с тем, что Чехия установила стратегическое партнерство с Индией еще в 2024 году. Визит премьер-министра Индии Моди дает Словакии шанс изменить ситуацию. Деловое сообщество будет следить за тем, выльются ли дипломатические контакты в реальный рост индийских инвестиций. В Братиславе стартовал многожанровый городской фестиваль «Братиславское культурное лето-2026», который продлится до 31 августа. Гостей ждут концерты, театральные постановки, кинопоказы, выставки, дискуссии, спортивные мероприятия и детские программы. Фестиваль охватывает не только исторический центр, но и все районы города, задействуя такие площадки, как ЦАТ Янка Краля, амфитеатр Мичурин, концертный зал «Кларисок» и Дом музыки. Воскресный утренники для детей, зеленый оазис для молодежи и вечера на крепостных стенах – традиционные составляющие программы, которая рассчитана на самую разную аудиторию.
0: Тема дня.
2: Европарламент пока не смог выработать единую позицию по обновлению правил налогообложения табачной и никотиносодержащей продукции. Голосование прошло в Страсбурге. Однако депутаты так и не пришли к общему мнению. Часть парламентариев выступила за повышение налогов на никотиновые изделия, в том числе на новые виды продукции, которые раньше вообще не регулировались. Другие, напротив, настаивали на более мягком подходе и снижении налоговой нагрузки. Как отмечают словацкие евродепутаты, спор идет не только о традиционных сигаретах, но и о жевательном табаке, никотиновых заменителях и других подобных товарах. Один из главных аргументов сторонников более жесткого налогообложения – защита здоровья. По их словам, многие продукты, которые позиционируются как менее вредная альтернатива сигаретам, на самом деле не так безопасны, как это нередко утверждается. Поэтому, считают они, более низкие цены не должны подталкивать людей к их употреблению. В то же время обсуждение касается и экономической стороны вопроса. В разных странах Евросоюза действуют разные ставки на табачную и никотиносодержащую продукцию, и это, по мнению части депутатов, создает неравные условия на общем рынке. В Брюсселе хотят добиться большей гармонизации, чтобы покупатели не искали более дешевые товары в соседних странах, а сами государства не теряли доходы. Еще одна тема дискуссии. Кому должны доставаться поступления от таких налогов? Некоторые депутаты уверены, что эти средства должны оставаться в национальных бюджетах, а не становиться новым источником доходов для Евросоюза. При этом в Европарламенте открыто говорят о сильном лоббистском давлении со стороны никотиновой индустрии, а также стран, где производство и потребление таких товаров особенно распространено. Теперь, после того, как общая позиция так и не была согласована, дальнейшее обсуждение продолжат Совет ЕС и Еврокомиссия.
3: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В связи с исполняющейся в эти дни первой годовщиной со дня установки перед зданием Национального банка Словакии скульптуры профессора Имриха Карваша, человека, которого называют спасителем словацкого золотого запаса и финансистом словацкого антифашистского сопротивления, вся наша дальнейшая программа будет посвящена рассказу о непростой судьбе этого незаурядного человека. Музыку, которую вы услышите в нашей программе, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл. О Словакии на всю планету.
4: Юго-западный фасад Национального банка Словакии долгое время украшал неприметный бюст Имриха Карваша, видного экономиста, первого управляющего Словацкого национального банка, участника антифашистского сопротивления, сыгравшего ключевую роль в оказании финансовой и материальной поддержки Словацкому национальному восстанию. Этот выдающийся человек, живший и работавший в годы тяжелейших потрясений, с которыми столкнулось человечество в 20 веке, противостоял двум тоталитарным режимам. Он был приговорен нацистами к смертной казни и дважды, в 1949 и 1958 годах, осужден коммунистами за государственную измену. 26 июня 2025 года перед зданием штаб-квартиры Национального банка Словакии в присутствии нескольких действующих и бывших политиков, членов семьи Имриха Карваша и скульптора Штефана Папчи состоялось торжественное открытие скульптуры Имриха Карваша. Имрих Карваш родился 25 февраля 1903 года в деревне Варшаны, которая сегодня является частью города Левицы. Его отец, сельский нотариус, в 1910 году переехал с семьей в Голич, где Имрих Карваш закончил начальную школу. После окончания средней школы в Скалице Имрих решил изучать право на юридическом факультете Университета Каменского в Братиславе. После окончания в 1925 году он остался ассистентом на юридическом факультете, Однако его все больше привлекало экономическое право. Мечта Имриха Карваша сбылась в 1926-27 годах, когда он получил стипендию и стал студентом университета в Париже и Страсбурге. Вернувшись домой, он посвятил себя преподаванию, одновременно участвуя в управлении национальными экономическими учреждениями и банками. С 1926 по 1930 год он занимал пост секретаря Торгово-промышленной палаты. В 1932 году Карваш был назначен генеральным секретарем Национального экономического института Словакии и Подкарпатской Руси в Братиславе, в создании которого он принимал непосредственное участие. С 1936 года он также был вице-президентом экспортного управления в Праге. Его теоретические и практические качества получили подтверждение в ходе лекционной поездки в США в 1937 году. В возрасте 35 лет Имрих Карваш занял пост министра без портфеля, а точнее министра промышленности, торговли и коммерции в чехословацком правительстве. После образования словацкого государства военного времени президент Йозеф Тиса предложил Карвашу стать управляющим Словацким национальным банком, несмотря на то, что тот ни политически, ни лично не разделял идеологию режима Тиса и отказался вступить в партию. Вот как это описывает сам Имрих Карваш в своей книге «Мои воспоминания в когтях гестапо». «Когда Тиса предложил мне стать управляющим Словацким национальным банком, я заявил ему, что не считаю себя подходящим кандидатом на этот пост, ввиду всевозможных недостатков, которые у меня имеются. Я последний министр торговли Чехословакии, масон, моя жена чешка и протестантка, и, наконец, по убеждениям, я социалист». Однако Тиса требовался профессионализм Карваша на посту, и поэтому Имрих Карваш был назначен на пост главы ключевого государственного учреждения, и отстранить его от этой должности мог только сам Тисо. Однако с самого начала Имрих Карваш поддерживал контакты с участниками групп сопротивления, такими как Вавро Шробар. В то же время он стремился обеспечить процветание страны. Профессор Имрих Карваш оставался на должности управляющего Словацким национальным банком вплоть до своего ареста гестапо в сентябре 1944 года. Имрих Карваш, как признанный эксперт, пользовался уважением не только в немецких экономических кругах, но и у многих официальных представителей нацистской Германии. Помимо того, что ему удалось успешно руководить Национальным банком Словакии, на первый взгляд он не был противником вхождения Словакии в немецкое экономическое пространство, ведь словацкая экономика в то время полностью зависела от немецкой. Никто не мог предположить, что Имрих Карваш, Петер Задько, а также другие ведущие экономисты словацкого государства ведут в отношении Германии двойную игру. Вот небольшой фрагмент из книги заведующего архивом Национального банка Словакии Франтишка Гудьяка.
5: Руководство банка во главе с Имрихом Карвашем стремилось укрепить стабильность национальной валюты путем создания золотовалютных резервов. Причем золотой запас был сохранен для восстановленной Чехословацкой республики. В период с 1941 по 1945 годы Словацкий национальный банк в результате ряда сделок с Рейхсбанком в Берлине и Швейцарским национальным банком в Берне приобрел 5,7 тонны золота, к которым в 1944 году добавилось еще 1,4 тонны золота, добытого в Словакии. По распоряжению Имриха Карваша эти золотые резервы были депонированы в швейцарских банках. В Швейцарском национальном банке в Берне и в Банке международных расчетов в Берне находилось более 7 тонн словацкого монетарного золота. Кроме того, во время словацкого национального восстания часть золота, а именно 157,3 килограмма, вместе с промышленным золотом и другими драгоценными металлами, была эвакуирована из Банской Быстрицы в Москву и хранилась в качестве депозита в Государственном банке до 1946 года. Национальный банк по приказу Имриха Карваша скрывал фактические запасы монетарного золота. В еженедельных отчетах, а также в балансах банка, в разделе активов, в статье «Золото, иностранная валюта и иностранные ценные бумаги, обеспеченные золотом», указывалось только золото общим весом 1,42 тонны.
4: В 1944 году в жизни Имриха Карваша началась совершенно новая эпоха. Он стал, как говорится, финансистом движения сопротивления и особенно его высшей точки словацкого национального восстания. В 1942 году в Словакии было создано Главное управление снабжения. Неудивительно, что, несмотря на занятость на посту управляющего Национальным банком, Имрих Карваш был назначен его главой. В рамках своих компетенций Карваш начал переправлять значительные объемы финансовых средств, сырья и товаров в Центральную Словакию. Решающим фактором стало то, что подчиненные Карваша и главы других экономических учреждений и корпораций возглавлялись участниками сопротивления или людьми антигерманской ориентации. В начале марта 1944 года по указанию Имриха Карваша около 2/3 всей денежной массы, находившейся в обращении в Словакии, были размещены в отделениях Национального банка в Банско-Бистрице, а также частично в Ружомберке и Жилине. Перемещению запасов топлива в Центральную Словакию способствовали бомбардировки авиации союзников нефтеперерабатывающего завода «Аполло» в июне 1944 года. Авианалеты также ускорили распределение других видов сырья, материалов и продовольствия. В Центральной Словакии не хватало современных складов для удовлетворения вышеупомянутых потребностей. Хотя их строительство и началось ускоренными темпами, их не успели бы построить в приемлемые сроки. Поэтому благодаря Карвашу удалось провести предложение о распределении трехмесячных запасов продовольствия напрямую населению. Это был дальновидный шаг, позволивший не только обеспечить питанием жителей повстанческой территории, но и снабжать партизан. И все это делалось втайне, даже от самых близких, рассказывает сын Имриха Карваша Иван Карваш.
5: Отец старался максимально оградить семью от политического влияния, и эти темы обсуждались дома только гораздо позднее. В то время, когда отец готовил восстание, семья совершенно ничего об этом не знала. Я знаю все это только из рассказов, но вместе с тем из рассказов очень подробных, потому что, начиная с 50-х годов прошлого века, я жил вместе с родителями. Мои братья и сестры уже с родителями не жили, они были самостоятельными. Поэтому отец, которому нужно было с кем-то поделиться своими воспоминаниями, рассказывал обо всем мне.
4: Связи Карваша с деятелями сопротивления или подозрения в подрыве немецких интересов пристально отслеживались СД и гестапо, которые только и ждали возможности открыто обвинить Карваша, а в идеале арестовать и начать расследование. И такая возможность представилась после начала словацкого национального восстания. Имрих Карваш был арестован 3 сентября 1944 года, незадолго до того, как он планировал покинуть Братиславу и перебраться к восставшим. Арест был произведен по прямому приказу генерала войск СС Готлоба Берга, командовавшего немецкими частями, проникшими в Словакию на первом этапе борьбы с повстанческой армией. До 15 сентября 1944 года Карваш содержался в Вене под контролем гестапо и СД. И поначалу условия заключения были относительно терпимыми. В ночь с 15 на 16 сентября 1944 года его доставили в гестапо в Брно, где подвергли детальным допросам. По сравнению с Веной его положение ухудшилось, особенно в психологическом плане. Ему был присвоен статус особого политического заключения. Поскольку следственные действия в Брно завершились безрезультатно, 4 января 1945 года Имриха Карваша этапировали в Берлин, печально известную тюрьму Моабит. Здесь ему пришлось столкнуться с гораздо более худшими условиями, чем в Брно и Вене. Допросы проходили в Главном управлении имперской безопасности. Поначалу допросы носили такой же умеренный характер, как и в Брно. Однако затем нацисты потеряли терпение и перешли к жестоким формам допроса, в результате чего Имрих Карваш получил необратимое повреждение глаз, эпилепсию и тяжелую психологическую травму, продолжает Иван Карваш.
5: Особенно тяжелыми были его воспоминания о ситуации, возникшей в 1944 году, когда он должен был присоединиться к восстанию, а немцы задержали его при попытке ухода на территорию, находившуюся под контролем восставших. Его допрашивала гестапо сначала в Вене, в Брно, а затем в Моабите, Берлине, Флоссенбурге, Дахау и других концлагерях. Там во время допросов применяли зверские пытки, при которых отец несколько раз терял сознание. Потом его обливали холодной водой, и весь кошмар начинался снова. Отец молился Богу, и это, в общем-то, помогло ему пережить все эти ужасы, так как он не выдал ничего, связанного с подготовкой восстания и с самим восстанием. В то время его в основном обвиняли в сокрытии золота в швейцарских банках.
4: В конце февраля 1945 года Чрезвычайный суд СС признал Имриха Карваша виновным в участии в подготовке восстания, в антигерманской деятельности и приговорил его к смертной казни через повешение. Однако нацистская машина продолжала оставлять его в живых, поскольку он был важен для нациста с точки зрения возможного обмена общественно значимых фигур на более приемлемые условия капитуляции или же с точки зрения возможного источника информации о важных деятелях словацкого государства во главе с президентом Тисо. Пройдя через суровые испытания концлагерей Флоссенбург, Дахау и Райхенау, Имрих Карваш был определен в группу особо важных заключенных, состоявшую из бывших представителей нацистского режима и его союзников в разных странах, которые впали в немилость, особенно после покушения на Адольфа Гитлера. В конце апреля 1945 года членов этой группы доставили в Нидердорф, на итальянской стороне Тирольских Альп, где им грозила реальная опасность уничтожения. В начале мая 1945 года они были окончательно освобождены союзными войсками. Имриху Карвашу была предоставлена возможность восстановить здоровье на острове Капри, где он пробыл до 4 июня 1945 года. Затем, сделав небольшую остановку в Риме, он отправился домой, продолжает Иван Карваш.
5: Ясно, что пребывание во всех этих концлагерях сильно подорвало здоровье отца. При аресте он весил около 84 килограммов. А домой возвратился 48-килограммовым больным человеком. И все же отец был счастлив. Ему посчастливилось вернуться живым, и он может опять приступить к работе. Ведь он был профессором университета, а в 1948 году стал деканом юридического факультета. Однако уже в начале 49-го года, когда он читал лекции за пределами Братиславы, коммунисты впервые посадили его в тюрьму. Я родился в 1943-м, так что в 1949 году я уже все замечал. Но мало что понимал. Можете себе представить, как видит мир ребенок, внезапно оставшийся без отца? Я узнал обо всем только после того, когда мы переехали в Татры. В 1953 году нас выселили из Братиславы, и мы жили в Татрах до 1957 года. А в 1958 году его посадили во второй раз. Думаю, это было для него уже слишком, поэтому он подписал все, что от него требовали. И в итоге из него сделали руководителя группы изменников и шпионов из 10 человек. Потом устроили громкий процесс. Отца, как руководителя группы, приговорили к 17 годам тюремного заключения за государственную измену и шпионаж.
4: Иван Карваш вспоминает об аресте и тюремном заключении отца.
5: В моей памяти ясно запечатлелась картина ареста отца в 1958 году. Тогда мы уже вернулись в Братиславу и жили в однокомнатной квартире на улице Вайнорской. И вот в один прекрасный день в 5 утра нам позвонили в дверь. Отец и мать уже были в возрасте, поэтому я пошел открывать. Несколько человек в кожаных пальто ввалились в квартиру и начали обыск. Это было отвратительно. Самое печальное, что в результате всего этого обыска они забрали отца. Кто ничего подобного не переживал, тот не может себе это представить. Даже мои тетради просмотрели. Не прячу ли я там что-нибудь запрещенное? Ничего они там, конечно, не нашли, и это их страшно разозлило. Вы бы видели, в каком гневе они уходили, уводя с собой отца. В 1960 году, к счастью, президент Новотный объявил Чехословакию амнистию для политзаключенных. 9 мая была объявлена амнистия, а уже 10 мая отец стучал в дверь. Мне повезло. Я был молод, и мне разрешили навещать его еще в следственном изоляторе. Как-то раз мы сидели там вместе с отцом, и он тихонько шепнул мне, чтобы я был осторожен, поскольку у него сломана рука. Так что они его там серьезно обрабатывали, и морально, и физически. Больного 60-летнего человека, который в то время уже практически ничего не видел. Поэтому домой он вернулся совершенно разбитым и несчастным человеком.
4: В 1969 году Имрих Карваш был полностью реабилитирован. С него были сняты все обвинения по делу 1958 года о госизмене и шпионаже. До конца своих дней выдающийся словацкий экономист, спаситель словацких золотых запасов и финансист словацкого национального восстания жил на весьма скромную пенсию. Его сердце не выдержало третьего инфаркта и перестало биться 20 февраля 1981 года. За свою деятельность, вклад в борьбу за демократию и права человека Карваш был посмертен. Награжден несколькими наградами. В 1991 году президент Чешской и Словацкой Федеративной Республики Вацлав Гавел посмертно наградил его орденом Томаша Гарика Масарика. А 1 января 2001 года президент Словацкой Республики Рудольф Шустер крестом Прибины первой степени. 1998 года Братиславский экономический университет, который был основан в 1940 году при непосредственном участии Имриха Карваша, вручает медаль его имени. В Братиславе есть улица, названная в его честь. Национальный банк Словакии находится по адресу улица Имриха Карваша, 1. Выступая на церемонии открытия скульптуры Имриха Карваша перед зданием Национального банка Словакии, нынешний глава банка Петр Кажемир отметил, что Имрих Карваш был не только экономистом, профессором и банкиром. Он был человеком принципов, превосходившим свое время. Сегодня мы символически возвращаем его на то место нашей истории, которое ему по праву принадлежит.

0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
1: У нас стоит за каждым рогом догоднута.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: По оценке политолога Дарины Маловой, первые два года президентства Петера Пеллегрини прошли относительно стабильно. Он позиционирует себя как третью силу в политике, стремясь символически примирять поляризованное общество. Из трех задекларированных в ходе кампании целей быть президентом всех граждан, успокоить общество и сохранить курс Словакии на ЕС и НАТО, лишь третья реализована в достаточной мере, хотя поддержка вступления Украины в евроатлантические структуры остаются весьма сдержанной. В вопросе консолидации общества, по мнению эксперта, Пеллегрини потерпел неудачу. Отдельную дискуссию вызывает его надпартийность. Несмотря на формальный уход с поста председателя партии «Глаз СД», оппозиция убеждена, что президент по-прежнему учитывает партийные интересы и многолетние личные связи. Осторожная поддержка правящей коалиции, по словам Маловой, ограничивает способность Пеллегрини выступать нейтральным арбитром над политическими силами, роль которую словацкое общество традиционно ожидает от главы государства. Пеллегрини вступил в должность 15 июня 2024 года, сменив Зузану Чапутову. В ходе первого в истории визита главы словацкой дипломатии в Панаму министр иностранных дел Юрай Бланар провел переговоры с панамским коллегой Хавьером Мартинесом Ачом Васкесом. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, а Панама выразила поддержку кандидатуре Словакии на место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 28-29 годы. Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что готовящийся государственный бюджет на 2027 год будет ориентирован на благосостояние граждан. Коалиция обещает сохранить все действующие социальные льготы, 13-ю пенсию, поддержку матерей с детьми, рост минимальной зарплаты, а также помощь в связи с высокими ценами на энергоносители. Детали бюджета пока не раскрываются, поскольку переговоры между партиями и министерствами продолжаются, не исключены изменения в налоговой нагрузке. В Словакии действуют около 200 компаний с индийскими владельцами, и их число растет. Более 60 из них появились, начиная с 2024 года. Наиболее известный представитель индийского капитала – это автозавод Jaguar Land Rover Словакия в Нитре, входящий в концерн Tata Motors. Среди других заметных игроков – производитель подшипников Kinex Bearings. Большинство же индийских компаний относятся к малому бизнесу с оборотом до 1 миллиона евро и сосредоточены преимущественно в Братиславском крае. Они работают в сферах административных услуг, обрабатывающей промышленности и ИТ. По сравнению с Чехией, где компании с индийскими владельцами в 5 раз больше, Словакия пока остается на периферии индийских инвестиций. Аналитики связывают это в том числе с тем, что Чехия установила стратегическое партнерство с Индией еще в 2024 году. Визит премьер-министра Индии Моди дает Словакии шанс изменить ситуацию. Деловое сообщество будет следить за тем, выльются ли дипломатические контакты в реальный рост индийских инвестиций. В Братиславе стартовал многожанровый городской фестиваль «Братиславское культурное лето-2026», который продлится до 31 августа. Гостей ждут концерты, театральные постановки, кинопоказы, выставки, дискуссии, спортивные мероприятия и детские программы. Фестиваль охватывает не только исторический центр, но и все районы города, задействуя такие площадки, как ЦАТ Янка Краля, амфитеатр Мичурин, концертный зал «Кларисок» и Дом музыки. Воскресный утренники для детей, зеленый оазис для молодежи и вечера на крепостных стенах – традиционные составляющие программы, которая рассчитана на самую разную аудиторию.
0: Тема дня.
2: Европарламент пока не смог выработать единую позицию по обновлению правил налогообложения табачной и никотиносодержащей продукции. Голосование прошло в Страсбурге. Однако депутаты так и не пришли к общему мнению. Часть парламентариев выступила за повышение налогов на никотиновые изделия, в том числе на новые виды продукции, которые раньше вообще не регулировались. Другие, напротив, настаивали на более мягком подходе и снижении налоговой нагрузки. Как отмечают словацкие евродепутаты, спор идет не только о традиционных сигаретах, но и о жевательном табаке, никотиновых заменителях и других подобных товарах. Один из главных аргументов сторонников более жесткого налогообложения – защита здоровья. По их словам, многие продукты, которые позиционируются как менее вредная альтернатива сигаретам, на самом деле не так безопасны, как это нередко утверждается. Поэтому, считают они, более низкие цены не должны подталкивать людей к их употреблению. В то же время обсуждение касается и экономической стороны вопроса. В разных странах Евросоюза действуют разные ставки на табачную и никотиносодержащую продукцию, и это, по мнению части депутатов, создает неравные условия на общем рынке. В Брюсселе хотят добиться большей гармонизации, чтобы покупатели не искали более дешевые товары в соседних странах, а сами государства не теряли доходы. Еще одна тема дискуссии. Кому должны доставаться поступления от таких налогов? Некоторые депутаты уверены, что эти средства должны оставаться в национальных бюджетах, а не становиться новым источником доходов для Евросоюза. При этом в Европарламенте открыто говорят о сильном лоббистском давлении со стороны никотиновой индустрии, а также стран, где производство и потребление таких товаров особенно распространено. Теперь, после того, как общая позиция так и не была согласована, дальнейшее обсуждение продолжат Совет ЕС и Еврокомиссия.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В связи с исполняющейся в эти дни первой годовщиной со дня установки перед зданием Национального банка Словакии скульптуры профессора Имриха Карваша, человека, которого называют спасителем словацкого золотого запаса и финансистом словацкого антифашистского сопротивления, вся наша дальнейшая программа будет посвящена рассказу о непростой судьбе этого незаурядного человека. Музыку, которую вы услышите в нашей программе, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Радио Словакия Интернешнл. О Словакии на всю планету.
4: Юго-западный фасад Национального банка Словакии долгое время украшал неприметный бюст Имриха Карваша, видного экономиста, первого управляющего Словацкого национального банка, участника антифашистского сопротивления, сыгравшего ключевую роль в оказании финансовой и материальной поддержки Словацкому национальному восстанию. Этот выдающийся человек, живший и работавший в годы тяжелейших потрясений, с которыми столкнулось человечество в 20 веке, противостоял двум тоталитарным режимам. Он был приговорен нацистами к смертной казни и дважды, в 1949 и 1958 годах, осужден коммунистами за государственную измену. 26 июня 2025 года перед зданием штаб-квартиры Национального банка Словакии в присутствии нескольких действующих и бывших политиков, членов семьи Имриха Карваша и скульптора Штефана Папчи состоялось торжественное открытие скульптуры Имриха Карваша. Имрих Карваш родился 25 февраля 1903 года в деревне Варшаны, которая сегодня является частью города Левицы. Его отец, сельский нотариус, в 1910 году переехал с семьей в Голич, где Имрих Карваш закончил начальную школу. После окончания средней школы в Скалице Имрих решил изучать право на юридическом факультете Университета Каменского в Братиславе. После окончания в 1925 году он остался ассистентом на юридическом факультете, Однако его все больше привлекало экономическое право. Мечта Имриха Карваша сбылась в 1926-27 годах, когда он получил стипендию и стал студентом университета в Париже и Страсбурге. Вернувшись домой, он посвятил себя преподаванию, одновременно участвуя в управлении национальными экономическими учреждениями и банками. С 1926 по 1930 год он занимал пост секретаря Торгово-промышленной палаты. В 1932 году Карваш был назначен генеральным секретарем Национального экономического института Словакии и Подкарпатской Руси в Братиславе, в создании которого он принимал непосредственное участие. С 1936 года он также был вице-президентом экспортного управления в Праге. Его теоретические и практические качества получили подтверждение в ходе лекционной поездки в США в 1937 году. В возрасте 35 лет Имрих Карваш занял пост министра без портфеля, а точнее министра промышленности, торговли и коммерции в чехословацком правительстве. После образования словацкого государства военного времени президент Йозеф Тиса предложил Карвашу стать управляющим Словацким национальным банком, несмотря на то, что тот ни политически, ни лично не разделял идеологию режима Тиса и отказался вступить в партию. Вот как это описывает сам Имрих Карваш в своей книге «Мои воспоминания в когтях гестапо». «Когда Тиса предложил мне стать управляющим Словацким национальным банком, я заявил ему, что не считаю себя подходящим кандидатом на этот пост, ввиду всевозможных недостатков, которые у меня имеются. Я последний министр торговли Чехословакии, масон, моя жена чешка и протестантка, и, наконец, по убеждениям, я социалист. Однако Тиса требовался профессионализм Карваша на посту, и поэтому Имрих Карваш был назначен на пост главы ключевого государственного учреждения, и отстранить его от этой должности мог только сам Тиса. Однако с самого начала Имрих Карваш поддерживал контакты с участниками групп сопротивления, такими как Вавро Шробар. В то же время он стремился обеспечить процветание страны. Профессор Имрих Карваш оставался на должности управляющего Словацким национальным банком вплоть до своего ареста гестапо в сентябре 1944 года. Имрих Карваш, как признанный эксперт, пользовался уважением не только в немецких экономических кругах, но и у многих официальных представителей нацистской Германии. Помимо того, что ему удалось успешно руководить Национальным банком Словакии, на первый взгляд он не был противником вхождения Словакии в немецкое экономическое пространство, ведь словацкая экономика в то время полностью зависела от немецкой. Никто не мог предположить, что Имрих Карваш, Петер Задько, а также другие ведущие экономисты словацкого государства ведут в отношении Германии двойную игру. Вот небольшой фрагмент из книги заведующего архивом Национального банка Словакии Франтишка Гудьяка.
5: Руководство банка во главе с Имрихом Карвашем стремилось укрепить стабильность национальной валюты путем создания золотовалютных резервов. Причем золотой запас был сохранен для восстановленной Чехословацкой республики. В период с 1941 по 1945 годы Словацкий национальный банк в результате ряда сделок с Рейхсбанком в Берлине и Швейцарским национальным банком в Берне приобрел 5,7 тонны золота, к которым в 1944 году добавилось еще 1,4 тонны золота, добытого в Словакии. По распоряжению Имриха Карваша эти золотые резервы были депонированы в швейцарских банках. В Швейцарском национальном банке в Берне и в Банке международных расчетов в Берне находилось более 7 тонн словацкого монетарного золота. Кроме того, во время словацкого национального восстания часть золота, а именно 157,3 килограмма, вместе с промышленным золотом и другими драгоценными металлами, была эвакуирована из Банской Быстрицы в Москву и хранилась в качестве депозита в Государственном банке до 1946 года. Национальный банк по приказу Имриха Карваша скрывал фактические запасы монетарного золота. В еженедельных отчетах, а также в балансах банка, в разделе активов, в статье «Золото, иностранная валюта и иностранные ценные бумаги, обеспеченные золотом», указывалось только золото общим весом 1,42 тонны.
6: Целковой мощности 1,4 тонны.
4: 1944 году в жизни Имриха Карваша началась совершенно новая эпоха. Он стал, как говорится, финансистом движения сопротивления и особенно его высшей точки словацкого национального восстания. В 1942 году в Словакии было создано Главное управление снабжения. Неудивительно, что несмотря на занятость на посту управляющего Национальным банком, Имрих Карваш был назначен его главой. В рамках своих компетенций Карваш начал переправлять значительные объемы финансовых средств, сырья и товаров в Центральную Словакию. Решающим фактором стало то, что подчиненные Карваша и главы других экономических учреждений и корпораций возглавлялись участниками сопротивления или людьми антигерманской ориентации. В начале марта 1944 года по указанию Имриха Карваша около 2/3 всей денежной массы, находившейся в обращении в Словакии, были размещены в отделениях Национального банка в Банско-Бистрице, а также частично в Ружомберке и Жилине. Перемещению запасов топлива в Центральную Словакию способствовали бомбардировки авиации союзников нефтеперерабатывающего завода «Аполло» в июне 1944 года. Авианалеты также ускорили распределение других видов сырья, материалов и продовольствия. В Центральной Словакии не хватало современных складов для удовлетворения вышеупомянутых потребностей. Хотя их строительство и началось ускоренными темпами, их не успели бы построить в приемлемые сроки. Поэтому благодаря Карвашу удалось провести предложение о распределении трехмесячных запасов продовольствия напрямую населению. Это был дальновидный шаг, позволивший не только обеспечить питанием жителей повстанческой территории, но и снабжать партизан. И все это делалось втайне, даже от самых близких, рассказывает сын Имриха Карваша Иван Карваш.
6: Отец старался максимально оградить семью от политического влияния, и эти темы обсуждались дома только гораздо позднее. В то время, когда отец готовил восстание, семья совершенно ничего об этом не знала. Я знаю все это только из рассказов, но вместе с тем из рассказов очень подробных, потому что начиная с 50-х годов прошлого века я жил вместе с родителями. Мои братья и сестры уже с родителями не жили, они были самостоятельными. Поэтому отец, которому нужно было с кем-то поделиться своими воспоминаниями, рассказывал обо всем мне.
4: Связи Карваша с деятелями сопротивления или подозрения в подрыве немецких интересов пристально отслеживались СД и гестапо, которые только и ждали возможности открыто обвинить Карваша, а в идеале арестовать и начать расследование. И такая возможность представилась после начала словацкого национального восстания. Имрих Карваш был арестован 3 сентября 1944 года, незадолго до того, как он планировал покинуть Братиславу и перебраться к восставшим. Арест был произведен по прямому приказу генерала войск СС Готлоба Берга, командовавшего немецкими частями, проникшими в Словакию на первом этапе борьбы с повстанческой армией. До 15 сентября 1944 года Карваш содержался в Вене под контролем гестапо и СД. И поначалу условия заключения были относительно терпимыми. В ночь с 15 на 16 сентября 1944 года его доставили в гестапо в Брно, где подвергли детальным допросам. По сравнению с Веной, его положение ухудшилось, особенно в психологическом плане. Ему был присвоен статус особого политического заключения. Поскольку следственные действия в Брно завершились безрезультатно, 4 января 1945 года Имриха Карваша этапировали в Берлин, печально известную тюрьму Моабит. Здесь ему пришлось столкнуться с гораздо более худшими условиями, чем в Брно и Вене. Допросы проходили в Главном управлении имперской безопасности. Поначалу допросы носили такой же умеренный характер, как и в Брно. Однако затем нацисты потеряли терпение и перешли к жестоким формам допроса, в результате чего Имрих Карваш получил необратимое повреждение глаз, эпилепсию и тяжелую психологическую травму, продолжает Иван Карваш.
6: Особенно тяжелыми были его воспоминания о ситуации, возникшей в 1944 году, когда он должен был присоединиться к восстанию, а немцы задержали его при попытке ухода на территорию, находившуюся под контролем восставших. Его допрашивала гестапо сначала в Вене, в Брно, а затем в Моабите, Берлине, Флоссенбурге, Дахау и других концлагерях. Там во время допросов применяли зверские пытки, при которых отец несколько раз терял сознание. Потом его обливали холодной водой, и весь кошмар начинался снова. Отец молился Богу, и это, в общем-то, помогло ему пережить все эти ужасы, так как он не выдал ничего, связанного с подготовкой восстания и с самим восстанием. В то время его в основном обвиняли в сокрытии золота в швейцарских банках.
4: В конце февраля 1945 года Чрезвычайный суд СС признал Имриха Карваша виновным в участии в подготовке восстания, в антигерманской деятельности и приговорил его к смертной казни через повешение. Однако нацистская машина продолжала оставлять его в живых, поскольку он был важен для нациста с точки зрения возможного обмена общественно значимых фигур на более приемлемые условия капитуляции или же с точки зрения возможного источника информации о важных деятелях словацкого государства во главе с президентом Тисо. Пройдя через суровые испытания, концлагерей Флоссенбург, Дахау и Райхенау, Имрих Карваш был определен в группу особо важных заключенных, состоявшую из бывших представителей нацистского режима и его союзников в разных странах, которые впали в немилость, особенно после покушения на Адольфа Гитлера. В конце апреля 1945 года членов этой группы доставили в Нидердорф, на итальянской стороне Тирольских Альп, где им грозила реальная опасность уничтожения. В начале мая 1945 года они были окончательно освобождены союзными войсками. Имриху Карвашу была предоставлена возможность восстановить здоровье на острове Капри, где он пробыл до 4 июня 1945 года. Затем, сделав небольшую остановку в Риме, он отправился домой. Продолжает Иван Карваш.
6: Ясно, что пребывание во всех этих концлагерях сильно подорвало здоровье отца. При аресте он весил около 84 килограммов. А домой возвратился 48-килограммовым больным человеком. И все же отец был счастлив. Ему посчастливилось вернуться живым, и он может опять приступить к работе. Ведь он был профессором университета, а в 1948 году стал деканом юридического факультета. Однако уже в начале 49-го года, когда он читал лекции за пределами Братиславы, коммунисты впервые посадили его в тюрьму. Я родился в 1943-м, так что в 1949 году я уже все замечал. Но мало что понимал. Можете себе представить, как видит мир ребенок, внезапно оставшийся без отца? Я узнал обо всем только после того, когда мы переехали в Татры. В 1953 году нас выселили из Братиславы, и мы жили в Татрах до 1957 года. А в 1958 году его посадили во второй раз. Думаю, это было для него уже слишком. Поэтому он подписал все, что от него требовали. И в итоге из него сделали руководителя группы изменников и шпионов из 10 человек. Потом устроили громкий процесс. Отца, как руководителя группы, приговорили к 17 годам тюремного заключения за государственную измену и шпионаж.
4: Иван Карваш вспоминает об аресте и тюремном заключении отца.
6: В моей памяти ясно запечатлелась картина ареста отца в 1958 году. Тогда мы уже вернулись в Братиславу и жили в однокомнатной квартире на улице Войнорской. И вот в один прекрасный день в 5 утра нам позвонили в дверь. Отец и мать уже были в возрасте, поэтому я пошел открывать. Несколько человек в кожаных пальто ввалились в квартиру и начали обыск. Это было отвратительно. Самое печальное, что в результате всего этого обыска они забрали отца. Кто ничего подобного не переживал, тот не может себе это представить. Даже мои тетради просмотрели. Не прячу ли я там что-нибудь запрещенное? Ничего они там, конечно, не нашли, и это их страшно разозлило. Вы бы видели, в каком гневе они уходили, уводя с собой отца. В 1960 году, к счастью, президент Новотный объявил Чехословакию амнистию для политзаключенных. 9 мая была объявлена амнистия, а уже 10 мая отец стучал в дверь. Мне повезло. Я был молод, и мне разрешили навещать его еще в следственном изоляторе. Как-то раз мы сидели там вместе с отцом, и он тихонько шепнул мне, чтобы я был осторожен, поскольку у него сломана рука. Так что они его там серьезно обрабатывали, и морально, и физически. Больного 60-летнего человека, который в то время уже практически ничего не видел. Поэтому домой он вернулся совершенно разбитым и несчастным человеком.
4: В 1969 году Имрих Карваш был полностью реабилитирован. С него были сняты все обвинения по делу 1958 года о госизмене и шпионаже. До конца своих дней выдающийся словацкий экономист, спаситель словацких золотых запасов и финансист словацкого национального восстания жил на весьма скромную пенсию. Его сердце не выдержало третьего инфаркта и перестало биться 20 февраля 1981 года. За свою деятельность, вклад в борьбу за демократию и права человека Карваш был посмертен. Награжден несколькими наградами. В 1991 году президент Чешской и Словацкой Федеративной Республики Вацлав Гавел посмертно наградил его орденом Томаша Гарика Масарика. А 1 января 2001 года президент Словацкой Республики Рудольф Шустер крестом Прибины первой степени. С 1998 года Братиславский экономический университет, который был основан в 1940 году при непосредственном участии Имриха Карваша, вручает медаль его имени. В Братиславе есть улица, названная в его честь. Национальный банк Словакии находится по адресу улица Имриха Карваша, 1. Выступая на церемонии открытия скульптуры Имриха Карваша перед зданием Национального банка Словакии, нынешний глава банка Петр Кажемир отметил, что Имрих Карваш был не только экономистом, профессором и банкиром. Он был человеком принципов, превосходившим свое время. Сегодня мы символически возвращаем его на то место нашей истории, которое ему по праву принадлежит.

0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
1: У нас стоит за каждым рогом догоднутая.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: По оценке политолога Дарины Маловой, первые два года президентства Петера Пеллегрини прошли относительно стабильно. Он позиционирует себя как третью силу в политике, стремясь символически примирять поляризованное общество. Из трех задекларированных в ходе кампании целей быть президентом всех граждан, успокоить общество и сохранить курс Словакии на ЕС и НАТО, лишь третья реализована в достаточной мере, хотя поддержка вступления Украины в евроатлантические структуры остаются весьма сдержанной. В вопросе консолидации общества, по мнению эксперта, Пеллегрини потерпел неудачу. Отдельную дискуссию вызывает его надпартийность. Несмотря на формальный уход с поста председателя партии «Глаз СД», оппозиция убеждена, что президент по-прежнему учитывает партийные интересы и многолетние личные связи. Осторожная поддержка правящей коалиции, по словам Маловой, ограничивает способность Пеллегрини выступать нейтральным арбитром над политическими силами, роль которую словацкое общество традиционно ожидает от главы государства. Пеллегрини вступил в должность 15 июня 2024 года, сменив Зузану Чапутову. В ходе первого в истории визита главы словацкой дипломатии в Панаму министр иностранных дел Юрай Бланар провел переговоры с панамским коллегой Хавьером Мартинесом Ачом Васкесом. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, а Панама выразила поддержку кандидатуре Словакии на место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 28-29 годы. Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что готовящийся государственный бюджет на 2027 год будет ориентирован на благосостояние граждан. Коалиция обещает сохранить все действующие социальные льготы, 13-ю пенсию, поддержку матерей с детьми, рост минимальной зарплаты, а также помощь в связи с высокими ценами на энергоносители. Детали бюджета пока не раскрываются, поскольку переговоры между партиями и министерствами продолжаются. Не исключены изменения в налоговой нагрузке. В Словакии действуют около 200 компаний с индийскими владельцами, и их число растет. Более 60 из них появились, начиная с 2024 года. Наиболее известный представитель индийского капитала – это автозавод Jaguar Land Rover Словакия, в Нитре входящий в концерн Tata Motors. Среди других заметных игроков – производитель подшипников Kinex Bearings. Большинство же индийских компаний относятся к малому бизнесу с оборотом до 1 миллиона евро и сосредоточены преимущественно в Братиславском крае. Они работают в сферах административных услуг, обрабатывающей промышленности и ИТ. По сравнению с Чехией, где компаний с индийскими владельцами в 5 раз больше, Словакия пока остается на периферии индийских инвестиций. Аналитики связывают это в том числе с тем, что Чехия установила стратегическое партнерство с Индией еще в 2024 году. Визит премьер-министра Индии Моди дает Словакии шанс изменить ситуацию. Деловое сообщество будет следить за тем, выльются ли дипломатические контакты в реальный рост индийских инвестиций. В Братиславе стартовал многожанровый городской фестиваль «Братиславское культурное лето-2026», который продлится до 31 августа. Гостей ждут концерты, театральные постановки, кинопоказы, выставки, дискуссии, спортивные мероприятия и детские программы. Фестиваль охватывает не только исторический центр, но и все районы города, задействуя такие площадки, как ЦАТ Янка Краля, амфитеатр Мичурин, концертный зал «Кларисок» и Дом музыки. Воскресный утренники для детей, зеленый оазис для молодежи и вечера на крепостных стенах – традиционные составляющие программы, которая рассчитана на самую разную аудиторию.
0: Тема дня.
2: Европарламент пока не смог выработать единую позицию по обновлению правил налогообложения табачной и никотиносодержащей продукции. Голосование прошло в Страсбурге. Однако депутаты так и не пришли к общему мнению. Часть парламентариев выступила за повышение налогов на никотиновые изделия, в том числе на новые виды продукции, которые раньше вообще не регулировались. Другие, напротив, настаивали на более мягком подходе и снижении налоговой нагрузки. Как отмечают словацкие евродепутаты, спор идет не только о традиционных сигаретах, но и о жевательном табаке, никотиновых заменителях и других подобных товарах. Один из главных аргументов сторонников более жесткого налогообложения – защита здоровья. По их словам, многие продукты, которые позиционируются как менее вредная альтернатива сигаретам, на самом деле не так безопасны, как это нередко утверждается. Поэтому, считают они, более низкие цены не должны подталкивать людей к их употреблению. В то же время обсуждение касается и экономической стороны вопроса. В разных странах Евросоюза действуют разные ставки на табачную и никотиносодержащую продукцию, и это, по мнению части депутатов, создает неравные условия на общем рынке. В Брюсселе хотят добиться большей гармонизации, чтобы покупатели не искали более дешевые товары в соседних странах, а сами государства не теряли доходы. Еще одна тема дискуссии. Кому должны доставаться поступления от таких налогов? Некоторые депутаты уверены, что эти средства должны оставаться в национальных бюджетах, а не становиться новым источником доходов для Евросоюза. При этом в Европарламенте открыто говорят о сильном лоббистском давлении со стороны никотиновой индустрии, а также стран, где производство и потребление таких товаров особенно распространено. Теперь, после того, как общая позиция так и не была согласована, дальнейшее обсуждение продолжат Совет ЕС и Еврокомиссия.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В связи с исполняющейся в эти дни первой годовщиной со дня установки перед зданием Национального банка Словакии скульптуры профессора Имриха Карваша, человека, которого называют спасителем словацкого золотого запаса и финансистом словацкого антифашистского сопротивления, вся наша дальнейшая программа будет посвящена рассказу о непростой судьбе этого незаурядного человека. Музыку, которую вы услышите в нашей программе, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Радио Словакия Интернешнл. О Словакии на всю планету.
4: Юго-западный фасад Национального банка Словакии долгое время украшал неприметный бюст Имриха Карваша, видного экономиста, первого управляющего Словацкого национального банка, участника антифашистского сопротивления, сыгравшего ключевую роль в оказании финансовой и материальной поддержки Словацкому национальному восстанию. Этот выдающийся человек, живший и работавший в годы тяжелейших потрясений, с которыми столкнулось человечество в 20 веке, противостоял двум тоталитарным режимам. Он был приговорен нацистами к смертной казни и дважды, в 1949 и 1958 годах, осужден коммунистами за государственную измену. 26 июня 2025 года перед зданием штаб-квартиры Национального банка Словакии в присутствии нескольких действующих и бывших политиков, членов семьи Имриха Карваша и скульптора Штефана Папчи состоялось торжественное открытие скульптуры Имриха Карваша. Имрих Карваш родился 25 февраля 1903 года в деревне Варшаны, которая сегодня является частью города Левицы. Его отец, сельский нотариус, в 1910 году переехал с семьей в Голич, где Имрих Карваш закончил начальную школу. После окончания средней школы в Скалице Имрих решил изучать право на юридическом факультете Университета Каменского в Братиславе. После окончания в 1925 году он остался ассистентом на юридическом факультете, Однако его все больше привлекало экономическое право. Мечта Имриха Карваша сбылась в 1926-27 годах, когда он получил стипендию и стал студентом университета в Париже и Страсбурге. Вернувшись домой, он посвятил себя преподаванию, одновременно участвуя в управлении национальными экономическими учреждениями и банками. С 1926 по 1930 год он занимал пост секретаря торгово-промышленной палаты. В 1932 году Карваш был назначен генеральным секретарем Национального экономического института Словакии и Подкарпатской Руси в Братиславе, в создании которого он принимал непосредственное участие. С 1936 года он также был вице-президентом экспортного управления в Праге. Его теоретические и практические качества получили подтверждение в ходе лекционной поездки в США в 1937 году. В возрасте 35 лет Имрих Карваш занял пост министра без портфеля, а точнее министра промышленности, торговли и коммерции в чехословацком правительстве. После образования словацкого государства военного времени президент Йозеф Тиса предложил Карвашу стать управляющим Словацким национальным банком, несмотря на то, что тот ни политически, ни лично не разделял идеологию режима Тиса и отказался вступить в партию. Вот как это описывает сам Имрих Карваш в своей книге «Мои воспоминания в когтях гестапо». «Когда Тиса предложил мне стать управляющим Словацким национальным банком, я заявил ему, что не считаю себя подходящим кандидатом на этот пост, ввиду всевозможных недостатков, которые у меня имеются. Я последний министр торговли Чехословакии, масон, моя жена чешка и протестантка, и, наконец, по убеждениям, я социалист. Однако Тиса требовался профессионализм Карваша на посту, и поэтому Имрих Карваш был назначен на пост главы ключевого государственного учреждения, и отстранить его от этой должности мог только сам Тисо. Однако с самого начала Имрих Карваш поддерживал контакты с участниками групп сопротивления, такими как Вавро Шробар. В то же время он стремился обеспечить процветание страны. Профессор Имрих Карваш оставался на должности управляющего Словацким национальным банком вплоть до своего ареста гестапо в сентябре 1944 года. Имрих Карваш, как признанный эксперт, пользовался уважением не только в немецких экономических кругах, но и у многих официальных представителей нацистской Германии. Помимо того, что ему удалось успешно руководить Национальным банком Словакии, на первый взгляд он не был противником вхождения Словакии в немецкое экономическое пространство, ведь словацкая экономика в то время полностью зависела от немецкой. Никто не мог предположить, что Имрих Карваш, Петер Задько, а также другие ведущие экономисты словацкого государства ведут в отношении Германии двойную игру. Вот небольшой фрагмент из книги заведующего архивом Национального банка Словакии Франтишка Гудьяка.
5: Руководство банка во главе с Имрихом Карвашем стремилось укрепить стабильность национальной валюты путем создания золотовалютных резервов. Причем золотой запас был сохранен для восстановленной Чехословацкой республики. В период с 1941 по 1945 годы Словацкий национальный банк в результате ряда сделок с Рейхсбанком в Берлине и Швейцарским национальным банком в Берне приобрел 5,7 тонны золота, к которым в 1944 году добавилось еще 1,4 тонны золота, добытого в Словакии. По распоряжению Имриха Карваша эти золотые резервы были депонированы в швейцарских банках. В Швейцарском национальном банке в Берне и в Банке международных расчетов в Берне находилось более 7 тонн словацкого монетарного золота. Кроме того, во время словацкого национального восстания часть золота, а именно 157,3 килограмма, вместе с промышленным золотом и другими драгоценными металлами, была эвакуирована из Банской Быстрицы в Москву и хранилась в качестве депозита в Государственном банке до 1946 года. Национальный банк по приказу Имриха Карваша скрывал фактические запасы монетарного золота. В еженедельных отчетах, а также в балансах банка, в разделе активов, в статье «Золото, иностранная валюта и иностранные ценные бумаги, обеспеченные золотом», указывалось только золото общим весом 1,42 тонны.
6: Целковой мотности 1,4 тонны.
4: 1944 году в жизни Имриха Карваша началась совершенно новая эпоха. Он стал, как говорится, финансистом движения сопротивления и особенно его высшей точки словацкого национального восстания. В 1942 году в Словакии было создано Главное управление снабжения. Неудивительно, что несмотря на занятость на посту управляющего Национальным банком, Имрих Карваш был назначен его главой. В рамках своих компетенций Карваш начал переправлять значительные объемы финансовых средств, сырья и товаров в Центральную Словакию. Решающим фактором стало то, что подчиненные Карваша и главы других экономических учреждений и корпораций возглавлялись участниками сопротивления или людьми антигерманской ориентации. В начале марта 1944 года по указанию Имриха Карваша около 2/3 всей денежной массы, находившейся в обращении в Словакии, были размещены в отделениях Национального банка в Банско-Бистрице, а также частично в Ружомберке и Жилине. Перемещению запасов топлива в Центральную Словакию способствовали бомбардировки авиации союзников нефтеперерабатывающего завода «Аполло» в июне 1944 года. Авианалеты также ускорили распределение других видов сырья, материалов и продовольствия. В Центральной Словакии не хватало современных складов для удовлетворения вышеупомянутых потребностей. Хотя их строительство и началось ускоренными темпами, их не успели бы построить в приемлемые сроки. Поэтому благодаря Карвашу удалось провести предложение о распределении трехмесячных запасов продовольствия напрямую населению. Это был дальновидный шаг, позволивший не только обеспечить питанием жителей повстанческой территории, но и снабжать партизан. И все это делалось втайне даже от самых близких, рассказывает сын Имриха Карваша Иван Карваш.
6: Отец старался максимально оградить семью от политического влияния, и эти темы обсуждались дома только гораздо позднее. В то время, когда отец готовил восстание, семья совершенно ничего об этом не знала. Я знаю все это только из рассказов, но вместе с тем из рассказов очень подробных, потому что начиная с 50-х годов прошлого века я жил вместе с родителями. Мои братья и сестры уже с родителями не жили, они были самостоятельными. Поэтому отец, которому нужно было с кем-то поделиться своими воспоминаниями, рассказывал обо всем мне.
4: Связи Карваша с деятелями сопротивления или подозрения в подрыве немецких интересов пристально отслеживались СД и гестапо, которые только и ждали возможности открыто обвинить Карваша, а в идеале арестовать и начать расследование. И такая возможность представилась после начала словацкого национального восстания. Имрих Карваш был арестован 3 сентября 1944 года, незадолго до того, как он планировал покинуть Братиславу и перебраться к восставшим. Арест был произведен по прямому приказу генерала войск СС Готлоба Берга, командовавшего немецкими частями, проникшими в Словакию на первом этапе борьбы с повстанческой армией. До 15 сентября 1944 года Карваш содержался в Вене под контролем гестапо и СД. И поначалу условия заключения были относительно терпимыми. В ночь с 15 на 16 сентября 1944 года его доставили в гестапо в Брно, где подвергли детальным допросам. По сравнению с Веной, его положение ухудшилось, особенно в психологическом плане. Ему был присвоен статус особого политического заключения. Поскольку следственные действия в Брно завершились безрезультатно, 4 января 1945 года Имриха Карваша этапировали в Берлин, печально известную тюрьму Моабит. Здесь ему пришлось столкнуться с гораздо более худшими условиями, чем в Брно и Вене. Допросы проходили в Главном управлении имперской безопасности. Поначалу допросы носили такой же умеренный характер, как и в Брно. Однако затем нацисты потеряли терпение и перешли к жестоким формам допроса, в результате чего Имрих Карваш получил необратимое повреждение глаз, эпилепсию и тяжелую психологическую травму, продолжает Иван Карваш.
6: Особенно тяжелыми были его воспоминания о ситуации, возникшей в 1944 году, когда он должен был присоединиться к восстанию, а немцы задержали его при попытке ухода на территорию, находившуюся под контролем восставших. Его допрашивала гестапо сначала в Вене, в Брно, а затем в Моабите, Берлине, в Флоссенбурге, Дахау и других концлагерях. Там во время допросов применяли зверские пытки, при которых отец несколько раз терял сознание. Потом его обливали холодной водой, и весь кошмар начинался снова. Отец молился Богу, и это, в общем-то, помогло ему пережить все эти ужасы, так как он не выдал ничего, связанного с подготовкой восстания и с самим восстанием. В то время его в основном обвиняли в сокрытии золота в швейцарских банках.
4: В конце февраля 1945 года чрезвычайный суд СС признал Инриха Карваша виновным в участии в подготовке восстания, в антигерманской деятельности и приговорил его к смертной казни через повешение. Однако нацистская машина продолжала оставлять его в живых, поскольку он был важен для нациста с точки зрения возможного обмена общественно значимых фигур на более приемлемые условия капитуляции или же с точки зрения возможного источника информации о важных деятелях словацкого государства во главе с президентом Тисо. Пройдя через суровые испытания, концлагерей Флоссенбург, Дахау и Райхенау, Имрих Карваш был определен в группу особо важных заключенных, состоявшую из бывших представителей нацистского режима и его союзников в разных странах, которые впали в немилость, особенно после покушения на Адольфа Гитлера. В конце апреля 1945 года членов этой группы доставили в Нидердорф, на итальянской стороне Тирольских Альп, где им грозила реальная опасность уничтожения. В начале мая 1945 года они были окончательно освобождены союзными войсками. Имриху Карвашу была предоставлена возможность восстановить здоровье на острове Капри, где он пробыл до 4 июня 1945 года. Затем, сделав небольшую остановку в Риме, он отправился домой. Продолжает Иван Карваш.
6: Ясно, что пребывание во всех этих концлагерях сильно подорвало здоровье отца. При аресте он весил около 84 килограммов. А домой возвратился 48-килограммовым больным человеком. И все же отец был счастлив. Ему посчастливилось вернуться живым, и он может опять приступить к работе. Ведь он был профессором университета, а в 1948 году стал деканом юридического факультета. Однако уже в начале 49-го года, когда он читал лекции за пределами Братиславы, коммунисты впервые посадили его в тюрьму. Я родился в 1943-м, так что в 1949 году я уже все замечал. Но мало что понимал. Можете себе представить, как видит мир ребенок, внезапно оставшийся без отца? Я узнал обо всем только после того, когда мы переехали в Татры. В 1953 году нас выселили из Братиславы, и мы жили в Татрах до 1957 года. А в 1958 году его посадили во второй раз. Думаю, это было для него уже слишком. Поэтому он подписал все, что от него требовали. И в итоге из него сделали руководителя группы изменников и шпионов из 10 человек. Потом устроили громкий процесс. Отца, как руководителя группы, приговорили к 17 годам тюремного заключения за государственную измену и шпионаж.
4: Иван Карваш вспоминает об аресте и тюремном заключении отца.
6: В моей памяти ясно запечатлелась картина ареста отца в 1958 году. Тогда мы уже вернулись в Братиславу и жили в однокомнатной квартире на улице Вайнорской. И вот в один прекрасный день в 5 утра нам позвонили в дверь. Отец и мать уже были в возрасте, поэтому я пошел открывать. Несколько человек в кожаных пальто ввалились в квартиру и начали обыск. Это было отвратительно. Самое печальное, что в результате всего этого обыска они забрали отца. Кто ничего подобного не переживал, тот не может себе это представить. Даже мои тетради просмотрели. Не прячу ли я там что-нибудь запрещенное? Ничего они там, конечно, не нашли, и это их страшно разозлило. Вы бы видели, в каком гневе они уходили, уводя с собой отца. В 1960 году, к счастью, президент Новотный объявил Чехословакию амнистию для политзаключенных. 9 мая была объявлена амнистия, а уже 10 мая отец стучал в дверь. Мне повезло. Я был молод, и мне разрешили навещать его еще в следственном изоляторе. Как-то раз мы сидели там вместе с отцом, и он тихонько шепнул мне, чтобы я был осторожен, поскольку у него сломана рука. Так что они его там серьезно обрабатывали, и морально, и физически. Больного 60-летнего человека, который в то время уже практически ничего не видел. Поэтому домой он вернулся совершенно разбитым и несчастным человеком.
4: В 1969 году Имрих Карваш был полностью реабилитирован. С него были сняты все обвинения по делу 1958 года о госизмене и шпионаже. До конца своих дней выдающийся словацкий экономист, спаситель словацких золотых запасов и финансист словацкого национального восстания жил на весьма скромную пенсию. Его сердце не выдержало третьего инфаркта и перестало биться 20 февраля 1981 года. За свою деятельность, вклад в борьбу за демократию и права человека Карваш был посмертен. Награжден несколькими наградами. В 1991 году президент Чешской и Словацкой Федеративной Республики Вацлав Гавел посмертно наградил его орденом Томаша Гарика Масарика. А 1 января 2001 года президент Словацкой Республики Рудольф Шустер крестом Прибины первой степени. 1998 года Братиславский экономический университет, который был основан в 1940 году при непосредственном участии Имриха Карваша, вручает медаль его имени. В Братиславе есть улица, названная в его честь. Национальный банк Словакии находится по адресу улица Имриха Карваша, 1. Выступая на церемонии открытия скульптуры Имриха Карваша перед зданием Национального банка Словакии, нынешний глава банка Петр Кажемир отметил, что Имрих Карваш был не только экономистом, профессором и банкиром. Он был человеком принципов, превосходившим свое время. Сегодня мы символически возвращаем его на то место нашей истории, которое ему по праву принадлежит.

0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
1: У нас стоит за каждым рогом догоднутая.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: По оценке политолога Дарины Маловой, первые два года президентства Петера Пеллегрини прошли относительно стабильно. Он позиционирует себя как третью силу в политике, стремясь символически примирять поляризованное общество. Из трех задекларированных в ходе кампании целей быть президентом всех граждан, успокоить общество и сохранить курс Словакии на ЕС и НАТО, лишь третья реализована в достаточной мере, хотя поддержка вступления Украины в евроатлантические структуры остаются весьма сдержанной. В вопросе консолидации общества, по мнению эксперта, Пеллегрини потерпел неудачу. Отдельную дискуссию вызывает его надпартийность. Несмотря на формальный уход с поста председателя партии «Глаз СД», оппозиция убеждена, что президент по-прежнему учитывает партийные интересы и многолетние личные связи. Осторожная поддержка правящей коалиции, по словам Маловой, ограничивает способность Пеллегрини выступать нейтральным арбитром над политическими силами, роль которую словацкое общество традиционно ожидает от главы государства. Пеллегрини вступил в должность 15 июня 2024 года, сменив Зузану Чапутову. В ходе первого в истории визита главы словацкой дипломатии в Панаму министр иностранных дел Юрай Бланар провел переговоры с панамским коллегой Хавьером Мартинесом Ачом Васкесом. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, а Панама выразила поддержку кандидатуре Словакии на место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 28-29 годы. Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что готовящийся государственный бюджет на 2027 год будет ориентирован на благосостояние граждан. Коалиция обещает сохранить все действующие социальные льготы, 13-ю пенсию, поддержку матерей с детьми, рост минимальной зарплаты, а также помощь в связи с высокими ценами на энергоносители. Детали бюджета пока не раскрываются, поскольку переговоры между партиями и министерствами продолжаются, не исключены изменения в налоговой нагрузке. В Словакии действуют около 200 компаний с индийскими владельцами, и их число растет. Более 60 из них появились, начиная с 2024 года. Наиболее известный представитель индийского капитала – это автозавод Jaguar Land Rover Словакия, в Нитре входящий в концерн Tata Motors. Среди других заметных игроков – производитель подшипников Kinex Bearings. Большинство же индийских компаний относятся к малому бизнесу с оборотом до 1 миллиона евро и сосредоточены преимущественно в Братиславском крае. Они работают в сферах административных услуг, обрабатывающей промышленности и ИТ. По сравнению с Чехией, где компании с индийскими владельцами в 5 раз больше, Словакия пока остается на периферии индийских инвестиций. Аналитики связывают это в том числе с тем, что Чехия установила стратегическое партнерство с Индией еще в 2024 году. Визит премьер-министра Индии Моди дает Словакии шанс изменить ситуацию. Деловое сообщество будет следить за тем, выльются ли дипломатические контакты в реальный рост индийских инвестиций. В Братиславе стартовал многожанровый городской фестиваль «Братиславское культурное лето-2026», который продлится до 31 августа. Гостей ждут концерты, театральные постановки, кинопоказы, выставки, дискуссии, спортивные мероприятия и детские программы. Фестиваль охватывает не только исторический центр, но и все районы города, задействуя такие площадки, как ЦАТ Янка Краля, амфитеатр Мичурин, концертный зал «Кларисок» и Дом музыки. Воскресный утренники для детей, зеленый оазис для молодежи и вечера на крепостных стенах – традиционные составляющие программы, которая рассчитана на самую разную аудиторию.
0: Тема дня.
2: Европарламент пока не смог выработать единую позицию по обновлению правил налогообложения табачной и никотиносодержащей продукции. Голосование прошло в Страсбурге. Однако депутаты так и не пришли к общему мнению. Часть парламентариев выступила за повышение налогов на никотиновые изделия, в том числе на новые виды продукции, которые раньше вообще не регулировались. Другие, напротив, настаивали на более мягком подходе и снижении налоговой нагрузки. Как отмечают словацкие евродепутаты, спор идет не только о традиционных сигаретах, но и о жевательном табаке, никотиновых заменителях и других подобных товарах. Один из главных аргументов сторонников более жесткого налогообложения – защита здоровья. По их словам, многие продукты, которые позиционируются как менее вредная альтернатива сигаретам, на самом деле не так безопасны, как это нередко утверждается. Поэтому, считают они, более низкие цены не должны подталкивать людей к их употреблению. В то же время обсуждение касается и экономической стороны вопроса. В разных странах Евросоюза действуют разные ставки на табачную и никотиносодержащую продукцию, и это, по мнению части депутатов, создает неравные условия на общем рынке. В Брюсселе хотят добиться большей гармонизации, чтобы покупатели не искали более дешевые товары в соседних странах, а сами государства не теряли доходы. Еще одна тема дискуссии. Кому должны доставаться поступления от таких налогов? Некоторые депутаты уверены, что эти средства должны оставаться в национальных бюджетах, а не становиться новым источником доходов для Евросоюза. При этом в Европарламенте открыто говорят о сильном лоббистском давлении со стороны никотиновой индустрии, а также стран, где производство и потребление таких товаров особенно распространено. Теперь, после того, как общая позиция так и не была согласована, дальнейшее обсуждение продолжат Совет ЕС и Еврокомиссия.
3: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В связи с исполняющейся в эти дни первой годовщиной со дня установки перед зданием Национального банка Словакии скульптуры профессора Имриха Карваша, человека, которого называют спасителем словацкого золотого запаса и финансистом словацкого антифашистского сопротивления, вся наша дальнейшая программа будет посвящена рассказу о непростой судьбе этого незаурядного человека. Музыку, которую вы услышите в нашей программе, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
4: Радио Словакия International. О Словакии на всю планету.
5: Юго-западный фасад Национального банка Словакии долгое время украшал неприметный бюст Имриха Карваша, видного экономиста, первого управляющего Словацкого национального банка, участника антифашистского сопротивления, сыгравшего ключевую роль в оказании финансовой и материальной поддержки словацкому национальному восстанию. Этот выдающийся человек, живший и работавший в годы тяжелейших потрясений, с которыми столкнулось человечество в 20 веке, противостоял двум тоталитарным режимам. Он был приговорен нацистами к смертной казни и дважды, в 1949 и 1958 годах, осужден коммунистами за государственную измену. 26 июня 2025 года перед зданием штаб-квартиры Национального банка Словакии в присутствии нескольких действующих и бывших политиков, членов семьи Имриха Карваша и скульптора Штефана Папчи состоялось торжественное открытие скульптуры Имриха Карваша. Имрих Карваш родился 25 февраля 1903 года в деревне Варшаны, которая сегодня является частью города Левицы. Его отец, сельский нотариус, в 1910 году переехал с семьей в Голич, где Имрих Карваш закончил начальную школу. После окончания средней школы в Скалице Имрих решил изучать право на юридическом факультете Университета Каменского в Братиславе. После окончания в 1925 году он остался ассистентом на юридическом факультете, Однако его все больше привлекало экономическое право. Мечта Имриха Карваша сбылась в 1926-27 годах, когда он получил стипендию и стал студентом университета в Париже и Страсбурге. Вернувшись домой, он посвятил себя преподаванию, одновременно участвуя в управлении национальными экономическими учреждениями и банками. С 1926 по 1930 год он занимал пост секретаря торгово-промышленной палаты. В 1932 году Карваш был назначен генеральным секретарем Национального экономического института Словакии и Подкарпатской Руси в Братиславе, в создании которого он принимал непосредственное участие. С 1936 года он также был вице-президентом экспортного управления в Праге. Его теоретические и практические качества получили подтверждение в ходе лекционной поездки в США в 1937 году. В возрасте 35 лет Имрих Карваш занял пост министра без портфеля, а точнее министра промышленности, торговли и коммерции в чехословацком правительстве. После образования словацкого государства военного времени президент Йозеф Тиса предложил Карвашу стать управляющим Словацким национальным банком, несмотря на то, что тот ни политически, ни лично не разделял идеологию режима Тиса и отказался вступить в партию. Вот как это описывает сам Имрих Карваш в своей книге «Мои воспоминания в когтях гестапо». «Когда Тиса предложил мне стать управляющим Словацким национальным банком, я заявил ему, что не считаю себя подходящим кандидатом на этот пост, ввиду всевозможных недостатков, которые у меня имеются. Я последний министр торговли Чехословакии, масон, моя жена чешка и протестантка, и, наконец, по убеждениям, я социалист. Однако Тиса требовался профессионализм Карваша на посту, и поэтому Имрих Карваш был назначен на пост главы ключевого государственного учреждения, и отстранить его от этой должности мог только сам Тиса. Однако с самого начала Имрих Карваш поддерживал контакты с участниками групп сопротивления, такими как Вавро Шробар. В то же время он стремился обеспечить процветание страны. Профессор Имрих Карваш оставался на должности управляющего Словацким национальным банком вплоть до своего ареста гестапо в сентябре 1944 года. Имрих Карваш, как признанный эксперт, пользовался уважением не только в немецких экономических кругах, но и у многих официальных представителей нацистской Германии. Помимо того, что ему удалось успешно руководить Национальным банком Словакии, на первый взгляд он не был противником вхождения Словакии в немецкое экономическое пространство, ведь словацкая экономика в то время полностью зависела от немецкой. Никто не мог предположить, что Имрих Карваш, Петер Задько, а также другие ведущие экономисты словацкого государства ведут в отношении Германии двойную игру. Вот небольшой фрагмент из книги заведующего архивом Национального банка Словакии Франтишка Гудьяка.
6: Руководство банка во главе с Имрихом Карвашем стремилось укрепить стабильность национальной валюты путем создания золотовалютных резервов. Причем золотой запас был сохранен для восстановленной Чехословацкой республики. В период с 1941 по 1945 годы Словацкий национальный банк в результате ряда сделок с Рейхсбанком в Берлине и Швейцарским национальным банком в Берне приобрел 5,7 тонны золота, к которым в 1944 году добавилось еще 1,4 тонны золота, добытого в Словакии. По распоряжению Имриха Карваша эти золотые резервы были депонированы в швейцарских банках. В Швейцарском национальном банке в Берне и в Банке международных расчетов в Берне находилось более 7 тонн словацкого монетарного золота. Кроме того, во время словацкого национального восстания часть золота, а именно 157,3 килограмма, вместе с промышленным золотом и другими драгоценными металлами, была эвакуирована из Банской Быстрицы в Москву и хранилась в качестве депозита в Государственном банке до 1946 года. Национальный банк по приказу Имриха Карваша скрывал фактические запасы монетарного золота. В еженедельных отчетах, а также в балансах банка, в разделе активов, в статье «Золото, иностранная валюта и иностранные ценные бумаги, обеспеченные золотом», указывалось только золото общим весом 1,42 тонны.
7: Целковой мощности 1,4 тонны.
5: 1944 году в жизни Имриха Карваша началась совершенно новая эпоха. Он стал, как говорится, финансистом движения сопротивления и особенно его высшей точке словацкого национального восстания. В 1942 году в Словакии было создано Главное управление снабжения. Неудивительно, что несмотря на занятость на посту управляющего Национальным банком, Имрих Карваш был назначен его главой. В рамках своих компетенций Карваш начал переправлять значительные объемы финансовых средств, сырья и товаров в Центральную Словакию. Решающим фактором стало то, что подчиненные Карваша и главы других экономических учреждений и корпораций возглавлялись участниками сопротивления или людьми антигерманской ориентации. В начале марта 1944 года по указанию Имриха Карваша около 2/3 всей денежной массы, находившейся в обращении в Словакии, были размещены в отделениях Национального банка в Банско-Бистрице, а также частично в Ружомберке и Жилине. Перемещению запасов топлива в Центральную Словакию способствовали бомбардировки авиации союзников нефтеперерабатывающего завода «Аполло» в июне 1944 года. Авианалеты также ускорили распределение других видов сырья, материалов и продовольствия. В Центральной Словакии не хватало современных складов для удовлетворения вышеупомянутых потребностей. Хотя их строительство и началось ускоренными темпами, их не успели бы построить в приемлемые сроки. Поэтому благодаря Карвашу удалось провести предложение о распределении трехмесячных запасов продовольствия напрямую населению. Это был дальновидный шаг, позволивший не только обеспечить питанием жителей повстанческой территории, но и снабжать партизан. И все это делалось втайне даже от самых близких, рассказывает сын Имриха Карваша Иван Карваш.
7: Отец старался максимально оградить семью от политического влияния, и эти темы обсуждались дома только гораздо позднее. В то время, когда отец готовил восстание, семья совершенно ничего об этом не знала. Я знаю все это только из рассказов, но вместе с тем из рассказов очень подробных, потому что, начиная с 50-х годов прошлого века, я жил вместе с родителями. Мои братья и сестры уже с родителями не жили, они были самостоятельными. Поэтому отец, которому нужно было с кем-то поделиться своими воспоминаниями, рассказывал обо всем мне.
5: Связи Карваша с деятелями сопротивления или подозрения в подрыве немецких интересов пристально отслеживались СД и гестапо, которые только и ждали возможности открыто обвинить Карваша, а в идеале арестовать и начать расследование. И такая возможность представилась после начала словацкого национального восстания. Имрих Карваш был арестован 3 сентября 1944 года, незадолго до того, как он планировал покинуть Братиславу и перебраться к восставшим. Арест был произведен по прямому приказу генерала войск СС Готлоба Берга, командовавшего немецкими частями, проникшими в Словакию на первом этапе борьбы с повстанческой армией. До 15 сентября 1944 года Карваш содержался в Вене под контролем гестапо и СД. И поначалу условия заключения были относительно терпимыми. В ночь с 15 на 16 сентября 1944 года его доставили в гестапо в Брно, где подвергли детальным допросам. По сравнению с Веной, его положение ухудшилось, особенно в психологическом плане. Ему был присвоен статус особого политического заключения. Поскольку следственные действия в Брно завершились безрезультатно, 4 января 1945 года Имриха Карваша этапировали в Берлин, печально известную тюрьму Моабит. Здесь ему пришлось столкнуться с гораздо более худшими условиями, чем в Брно и Вене. Допросы проходили в Главном управлении имперской безопасности. Поначалу допросы носили такой же умеренный характер, как и в Брно. Однако затем нацисты потеряли терпение и перешли к жестоким формам допроса, в результате чего Имрих Карваш получил необратимое повреждение глаз, эпилепсию и тяжелую психологическую травму, продолжает Иван Карваш.
7: Особенно тяжелыми были его воспоминания о ситуации, возникшей в 1944 году, когда он должен был присоединиться к восстанию, а немцы задержали его при попытке ухода на территорию, находившуюся под контролем восставших. Его допрашивала гестапо сначала в Вене, в Брно, а затем в Моабите, Берлине, Флоссенбурге, Дахау и других концлагерях. Там во время допросов применяли зверские пытки, при которых отец несколько раз терял сознание. Потом его обливали холодной водой, и весь кошмар начинался снова. Отец молился Богу, и это, в общем-то, помогло ему пережить все эти ужасы, так как он не выдал ничего, связанного с подготовкой восстания и с самим восстанием. В то время его в основном обвиняли в сокрытии золота в швейцарских банках.
5: В конце февраля 1945 года чрезвычайный суд СС признал Имриха Карваша виновным в участии в подготовке восстания, в антигерманской деятельности и приговорил его к смертной казни через повешение. Однако нацистская машина продолжала оставлять его в живых, поскольку он был важен для нациста с точки зрения возможного обмена общественно значимых фигур на более приемлемые условия капитуляции или же с точки зрения возможного источника информации о важных деятелях словацкого государства во главе с президентом Тисо. Пройдя через суровые испытания, концлагерей Флоссенбург, Дахау и Райхенау, Имрих Карваш был определен в группу особо важных заключенных, состоявшую из бывших представителей нацистского режима и его союзников в разных странах, которые впали в немилость, особенно после покушения на Адольфа Гитлера. В конце апреля 1945 года членов этой группы доставили в Нидердорф, на итальянской стороне Тирольских Альп, где им грозила реальная опасность уничтожения. В начале мая 1945 года они были окончательно освобождены союзными войсками. Имриху Карвашу была предоставлена возможность восстановить здоровье на острове Капри, где он пробыл до 4 июня 1945 года. Затем, сделав небольшую остановку в Риме, он отправился домой. Продолжает Иван Карваш.
7: Ясно, что пребывание во всех этих концлагерях сильно подорвало здоровье отца. При аресте он весил около 84 килограммов. А домой возвратился 48-килограммовым больным человеком. И все же отец был счастлив. Ему посчастливилось вернуться живым, и он может опять приступить к работе. Ведь он был профессором университета, а в 1948 году стал деканом юридического факультета. Однако уже в начале 49-го года, когда он читал лекции за пределами Братиславы, коммунисты впервые посадили его в тюрьму. Я родился в 1943-м, так что в 1949 году я уже все замечал. Но мало что понимал. Можете себе представить, как видит мир ребенок, внезапно оставшийся без отца? Я узнал обо всем только после того, когда мы переехали в Татры. В 1953 году нас выселили из Братиславы, и мы жили в Татрах до 1957 года. А в 1958 году его посадили во второй раз. Думаю, это было для него уже слишком. Поэтому он подписал все, что от него требовали. И в итоге из него сделали руководителя группы изменников и шпионов из 10 человек. Потом устроили громкий процесс. Отца, как руководителя группы, приговорили к 17 годам тюремного заключения за государственную измену и шпионаж.
5: Иван Карваш вспоминает об аресте и тюремном заключении отца.
7: В моей памяти ясно запечатлелась картина ареста отца в 1958 году. Тогда мы уже вернулись в Братиславу и жили в однокомнатной квартире на улице Войнорской. И вот в один прекрасный день в 5 утра нам позвонили в дверь. Отец и мать уже были в возрасте, поэтому я пошел открывать. Несколько человек в кожаных пальто ввалились в квартиру и начали обыск. Это было отвратительно. Самое печальное, что в результате всего этого обыска они забрали отца. Кто ничего подобного не переживал, тот не может себе это представить. Даже мои тетради просмотрели. Не прячу ли я там что-нибудь запрещенное? Ничего они там, конечно, не нашли, и это их страшно разозлило. Вы бы видели, в каком гневе они уходили, уводя с собой отца. В 1960 году, к счастью, президент Новотный объявил Чехословакию амнистию для политзаключенных. 9 мая была объявлена амнистия, а уже 10 мая отец стучал в дверь. Мне повезло. Я был молод, и мне разрешили навещать его еще в следственном изоляторе. Как-то раз мы сидели там вместе с отцом, и он тихонько шепнул мне, чтобы я был осторожен, поскольку у него сломана рука. Так что они его там серьезно обрабатывали, и морально, и физически. Больного 60-летнего человека, который в то время уже практически ничего не видел. Поэтому домой он вернулся совершенно разбитым и несчастным человеком.
5: В 1969 году Имрих Карваш был полностью реабилитирован. С него были сняты все обвинения по делу 1958 года о госизмене и шпионаже. До конца своих дней выдающийся словацкий экономист, спаситель словацких золотых запасов и финансист словацкого национального восстания жил на весьма скромную пенсию. Его сердце не выдержало третьего инфаркта и перестало биться 20 февраля 1981 года. За свою деятельность, вклад в борьбу за демократию и права человека Карваш был посмертен. Награжден несколькими наградами. В 1991 году президент Чешской и Словацкой Федеративной Республики Вацлав Гавел посмертно наградил его орденом Томаша Гарика Масарика. А 1 января 2001 года президент Словацкой Республики Рудольф Шустер крестом Прибины первой степени. 1998 года Братиславский экономический университет, который был основан в 1940 году при непосредственном участии Имриха Карваша, вручает медаль его имени. В Братиславе есть улица, названная в его честь. Национальный банк Словакии находится по адресу улица Имриха Карваша, 1. Выступая на церемонии открытия скульптуры Имриха Карваша перед зданием Национального банка Словакии, нынешний глава банка Петр Кажемир отметил, что Имрих Карваш был не только экономистом, профессором и банкиром. Он был человеком принципов, превосходившим свое время. Сегодня мы символически возвращаем его на то место нашей истории, которое ему по праву принадлежит.

0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
1: У нас стоит за каждым рогом догоднута.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: В венгерском городе Гёделово проходит встреча глав правительств стран Вышеградской четверки – Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. На саммите обсуждаются вопросы миграции и энергетической политики. Председатель польского правительства Дональд Туск заявил во время координационной встречи глав правительств, что Вышеградская четверка возвращается. Премьер-министр Петер Мадьяр считает, что это объединение должно восстановить былую славу и, в частности, влияние в Европейском Союзе. В ходе саммита премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведет ряд встреч. В западнословацком городе Трнава впервые в Словакии состоялось заседание комиссии Европейского комитета регионов по социальной политике, образованию, занятости, исследованиям и культуре. В мероприятии приняли участие 132 представителя стран-членов Европейского Союза, включая мэров, глав региональных администраций, ученых и экспертов по региональному развитию. Главными темами встречи стали поддержка социальной политики, арендное жилье, европейская конкурентоспособность, развитие малого и среднего бизнеса, стартапов и инноваций. Важной темой встречи стал новый европейский Баухаус – инициатива, направленная на объединение устойчивого развития, архитектуры и качества жизни. Пилотные проекты могут стать системными решениями, например, в области оживления заброшенных промышленных зон или развития арендного жилья. Опыт Австрии, полученный в ходе успешного выдвижения кандидатуры на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН, может оказаться полезным для Словакии, которая претендует занять этот пост на период 2028-2029 годов. Об этом заявил госсекретарь МИД Словацкой Республики Марик Эшток в ходе встречи с представителем Министерства иностранных дел Австрии Николаусом Маршиком. Партнеры обсудили текущие вопросы словацко-австрийских отношений. Особое внимание было уделено меморандуму о взаимопонимании по трансграничному развитию. На встрече также обсуждалось региональное сотрудничество в рамках Славковского формата, председателем которого в настоящее время является Словацкая Республика. В Брюсселе состоялась встреча молодых ученых из стран ЕС, посвященная внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение. В ней приняли участие 40 исследователей из 7 европейских стран. Словакию представляли 9 ученых из Словацкой академии наук. Главная цель встречи – расширение сети научных контактов, а также возможность получения европейских грантов, подготовка проектов и укрепление международного сотрудничества. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Словацкая компания BioX Technologies занимается разработкой технологии, способной превращать загрязненную воду в питьевую. Результаты данного стартапа могут быть важными не только для нашей страны, но и за ее пределами в условиях изменения климата, гуманитарных кризисов и растущего давления на водные ресурсы. Когда говорят о нехватке воды, большинство из нас представляют пересохшие реки. Однако проблема заключается не в нехватке воды, а в ее качестве. Дело в том, что большая часть существующей воды непригодна для питья. Именно здесь мы видим возможность для наших технологий, считает биотехнолог Ростислав Крампл. Словацкие ученые разработали устройство на основе мембранной сепарации и нанофильтрации, которая в основном удаляет ионы тяжелых металлов из грунтовых вод. Ключевым моментом является сочетание мембранной сепарации, нанофильтрации и интеллектуального управления процессом. Благодаря этому мы можем удалять из воды широкий спектр загрязняющих веществ от микроорганизмов до растворенных химических веществ при сохранении высокой эффективности и низкого энергопотребления, пояснил Ростислав Крампл. По словам экспертов, цель проекта состоит в разработке технологии, способной удалять загрязнение из грунтовых вод после добычи полезных ископаемых, а также фекальное загрязнение, бактерий, амебы и другие факторы, представляющие опасность для здоровья. В результате должна получиться питьевая вода. В то же время подготавливается новый проект AquaShield, который разрабатывается в сотрудничестве с компанией GoSpace Labs. Он предназначен для нужд армии. Его цель – дать военным возможность получать безопасную питьевую воду непосредственно в полевых условиях. Компания пояснила, что вместо привозной воды устройство может использовать воду из местного источника, анализировать ее качество и очищать, чтобы она была пригодна для питья. В кризисных ситуациях доступ к питьевой воде может быть так же важен, как доступ к энергии или здравоохранению. Наша цель – создать технологии, которые будут работать где угодно, от отдаленных населенных пунктов до воинских подразделений в полевых условиях, сказал биотехнолог Оливер Пукалик. Он добавил, что проект AquaShield сочетает в себе сенсорные технологии с автономной очисткой воды. Недостаточно просто очистить воду. Сначала нужно знать, что в ней содержится. Именно поэтому мы разрабатываем систему, которая может анализировать качество воды в режиме реального времени, а затем выбирать оптимальный метод ее очистки. Качество воды, по мнению экспертов, станет одним из самых больших вызовов ближайших десятилетий. Технология, которую разрабатывает словацкая компания BioX Technologies, может найти применение в будущем при стихийных бедствиях, гуманитарных миссиях и в регионах, где доступ к безопасной питьевой воде становится все более важной проблемой.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. 24 июня в Словакии мы вспоминаем людей, которые подвергались гонениям во время тоталитарного режима. Мы побываем в музее жертв коммунистического режима, где хранится память о всех пострадавших в период с 1948 по 1989 год. В эти дни Братислава наполнена ароматом цветущей липы. Ее можно считать национальным деревом словаков. С ней связано немало легенд, исторических фактов. Памятной липе короля Матвея Корвина в этом году исполнилось 725 лет. Это дерево было свидетелем важных исторических событий. Об этой легендарной липе мы расскажем в заключении нашей программы. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Радио «Словакия International».

0: По оценкам исследователей, жертвами тоталитарных режимов во всем мире стали около 100 миллионов человек. В Словакии это число составляет более 70 тысяч граждан, которые были репрессированы в период тоталитарного режима. В восточнославацком городе Кошице есть уникальный музей, который был создан в память о жертвах коммунизма. Он позволяет посетителям познакомиться с историями заключенных и подвергшихся пыткам выживших людей. Музей охватывает два периода правления коммунистов. Первый с 1945 по 1968 год, период так называемых жестоких преследований. И второй с 1969 по 1989 год, период нормализации, когда граждане подвергались преследованиям с использованием методов, державших людей в постоянном страхе. В музее представлены видеосвидетельства людей, ставших классовыми врагами в своей стране. Сегодня я приглашаю вас посетить музей жертв коммунистического режима в городе Кошице. Он находится в историческом центре города, в старинном здании. Экспонаты располагаются в подвальном помещении. Здесь создана атмосфера того времени, когда проходили репрессии и политические процессы. Об истории музея, его создании нам расскажет его директор Павел Гриц. И мой первый вопрос. Что послужило основой для создания музея?
1: Музей возникло 24 июня.
2: Наш музей был основан 24 июня 2021 года. Это значит, что мы будем отмечать пятую годовщину его основания. Почему вообще возник данный музей? В Словакии уже долгое время шли дискуссии о том, что у нас должен быть музей жертв коммунизма, какой есть в других посткоммунистических странах. В Словакии также настала такая историческая необходимость. Мы нашли небольшое здание в историческом центре города Кошице, небольшой площади, около 300 квадратных метров, и стали размещать здесь экспонаты. У нас здесь две постоянные экспозиции. Есть также выставка литературы «Сам издата», которую в период строгой цензуры в Чехословакии люди издавали сами. В Государственной научной библиотеке в Кошице есть третья выставка. Она размещена в бывшем следственном изоляторе органов госбезопасности, там когда-то была тюрьма. Мы показываем нашим посетителям, как проводились следственные действия чехословацкой ШТБ.
0: Большое значение в противостоянии тоталитарному режиму имела нелегальная литература, которая печаталась и здесь, в Чехословакии, или тайно привозилась из-за рубежа. Что можно было печатать, а что нет при тоталитарном режиме?
2: Это было время, когда публиковались только официально одобренные книги, газеты, и все они подвергались цензуре. Но если кто-то хотел распространить информацию и обойти цензуру, ему приходилось делать это запрещенными способами, то есть в форме самиздата или привозить тайно книги из-за рубежа. Множество книг на чешском издавалось в Германии, Канаде, Швейцарии и Австрии. В этих странах действовала свобода печати. Там можно было напечатать статьи и художественную литературу, которую нелегально провозили в Чехословакию. Были специальные маршруты, например, из Германии в Польшу, а далее через горы Высокие Татры по туристическим тропам. Сам издат перевозили в основном молодые люди, шли через лес и горы, как туристы. Это было опасное приключение. Однажды трое молодых людей, студенты университета, несли в рюкзаках 84 килограмма книг. Но их задержали на польской границе, арестовали и посадили в тюрьму. С ними обращались довольно жестоко. Потом властям как-то удалось договориться, и их отправили в чехословацкую тюрьму.
0: Есть ли в вашем музее собрание самиздатов? Какую литературу тайно провозили в Чехословакию? Могут ли посетители ознакомиться с этими изданиями? Являются ли самиздаты частью вашей музейной библиотеки?
1: Можно же мы единая книжница, которая имеет амбицию собирать самиздаты на Словенску.
2: Возможно, мы единственная библиотека в Словакии, которая собирает самиздат. Есть, конечно, несколько экземпляров в других библиотеках, но у нас их собрано более 300. А другие экземпляры пока находятся в хранилищах. В целом их более 6000. Когда мы публично объявили, что собираем самиздаты и эмигрантскую литературу, люди стали приносить или присылать посылки с самиздатом. У меня дома также была эта запрещенная при социализме литература. В 70-е и 80-е годы мы вырастали на ней, передавали почитать друзьям и знакомым. У меня был, например, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Эту книгу копировали и распространяли в нашей стране. печатали на тонкой типографской бумаге. Сам издатской литературы в нашем музее достаточно много. Все издания мы уже каталогизировали и сейчас решаем вопрос с хранением. Для нее нужно специальное помещение, чтобы сохранить эту уже историческую самиздатскую литературу.
1: От 82-го года начали выходить...
2: С 1982 года начали в самиздате выходить журналы. Для их создания требовались редакторы, специалисты, которые бы писали статьи. В то время появились копировальные машины. Сначала ксероксы, офсетные принтеры, которые уже обладали большей производительностью, чем печатные машинки, на которых печатали самиздат. Эти полулегальные журналы содержали информацию, которой не было ни в газетах, ни в журналах, ни в книгах, издававшихся в то время. Например, когда в 1982 году я женился, нам с женой не хватало мудрых советов по созданию крепких супружеских отношений. И мы создали семейный журнал «Семья и общество», в котором было много ценных идей, как построить хорошие отношения в браке, как общаться, как прощать друг друга. И особенно супругам нужны были советы по воспитанию детей, потому что у молодых людей не было опыта в этой области, а книг по семейной психологии было очень мало. Хорошие книги по психологии также привозили тайно из-за рубежа. Даже по семейной психологии люди искали статьи среди самиздата.
0: Неужели в социалистической Чехословакии не было хороших психологов?
1: Прозвиском мал Пылзак. Чехословенский был знамен, как психолог, который писал множество книг, ему вышло...
2: Был такой замечательный психолог, его фамилия была Пылзак. Он писал на чешском, был довольно известным психологом, написал множество статей и книг. А недавно мы узнали, что этот писатель-специалист по семейной психологии сотрудничал с органами госбезопасности. Представьте, он консультировал разных людей, к нему приходили жаловаться на супругов, начальство, спрашивали совета. Например, пришла женщина, которая была недовольна тем, что ее супруг подписал хартию 77, что ей с супругом общаться трудно, потому что он ведет себя как диссидент. Пылзак все выслушал, записал, потом сообщил, куда следует, то есть в органы госбезопасности. С профессиональной точки зрения психолог, как и врач, не имеет права делиться с другими о своих клиентах. Он связан клятвой молчания, но Пылзак вел записи, а потом просто писал доносы. Он записывал на пленку откровения тайных диссидентов, потому что их браки были очень сложными, и этот так называемый психолог все докладывал в органы госбезопасности.
0: После доноса человека арестовывали. Что было с ним потом?
2: Потом следственный изолятор. Это было страшно. В Чехословакии была советская система дознания, то есть физическое и психологическое давление. Человека били до тех пор, пока он не подписал протокол. После этого суд и тюрьма. Обычно 15 лет в Яхимове на урановых рудниках. Кошицкая тюрьма была второй по величине в Чехословакии, в ней содержались политические заключенные. Здесь были свои конвоиры и охрана из числа сотрудников госбезопасности.
0: Сохранились ли документы о содержании в тюрьмах политических заключенных?
1: В Чехах маю великое множество сдигитализованных списков.
2: В Чехии есть большое количество оцифрованных файлов об этих заключенных. И сейчас мы имеем представление о том, что происходило в этих застенках. Нам удалось выяснить, что в течение 5 лет и 4 месяцев, с 1 сентября 1948 года по 31 декабря 1953 года, в ней содержалось 5380 человек. Мы не утверждаем, что все были осуждены и получили суровые приговоры, но большое количество людей прошли через эту тюрьму, и теперь необходимо провести дальнейшее расследование о том, что произошло в последующие годы, потому что органы госбезопасности не занимались уголовными преступлениями, а только политическими. Поэтому все эти люди были обвинены и осуждены за измену родине и попытку свержения коммунистического строя. Это были политические процессы, но в 90-е годы эти люди были реабилитированы.
1: Мы днес вємо, що в 90-му році були реабілітовані.
0: В музее жертв коммунистического режима можно видеть документы, свидетельствующие о жестокости тоталитарного режима, о судьбах людей, несправедливо осужденных, которых обвинили в подрыве общественного строя. Об экспонатах музея нам расскажет лектор Мартин Климза, который проводит экскурсии по музею и читает лекции на эту тему.
3: В
2: нашем музее две экспозиции. В первой представлены документы, подтверждающие различные виды репрессий в период правления Коммунистической партии Чехословакии с 1948 по 1989 год. Данная экспозиция также разделена на две части. Первая посвящена 50-м годам прошлого века. В Чехословакии этот период был самым тяжелым. В то время происходили жестокие преследования за инакомыслие, имели место политические суды, было много политзаключенных. В исправительно-трудовых лагерях содержали также религиозных деятелей. Вторая часть экспозиции посвящена 70-80-м годам, периоду так называемой нормализации. Здесь мы наблюдаем другие виды преследований, например, со стороны органов госбезопасности, которые через свою агентурную сеть шантажировали людей или пытались сделать их жизнь невыносимой. Именно в этот период мы видим зачатки формирования политической оппозиции.
0: Что было потом с людьми, которых осудили по политическим статьям? Как складывалась их судьба?
3: Потом еще мы имеем обети, которые говорят прямо о том,
2: у нас есть рассказы граждан, переживших эти преследования. У нас собраны конкретные истории жизни этих людей, тех, кто был осужден за политические убеждения. На стендах мы видим имена репрессированных граждан, их возраст и место жительства. Этих имен действительно очень много. В Словакии их насчитывается более 70 тысяч. Это чудовищно с точки зрения сегодняшней жизни. Представьте себе, если кто-то осмелился что-то сказать против власти, это могли быть политики, священники, религиозные деятели, студенты, даже любой человек, у которого хватило смелости в чем-то быть несогласным с существующим режимом, и все они подвергались политическим репрессиям.
0: За что могли осудить человека? За какое политическое преступление?
2: Политические процессы возникали на основе тогдашних законов, которые в 90-е годы были прямо обозначены как политически мотивированные. Например, людей по статьям «Государственная измена», «Подстрекательство к мятежу против республики» или «За препятствие коллективизации» карали очень строго. При тоталитарном режиме законы, следственные и судебные органы служили для подавления инакомыслия, они служили для запугивания населения, чтобы у людей не было даже мысли противостоять коммунистическим идеям и тоталитарному режиму.
0: Расскажите нам о судьбах людей, которых преследовали за их убеждения и политическую позицию.
3: Вспомним, повозьмем Рудольфа Добиаша. Он и вельми дволожитый, альбо тера займавый тем, что...
2: Хочу рассказать о жизни Рудольфа Добиаша. Это удивительная судьба. Впоследствии он написал несколько книг, был автором статей, в которых писал о классовых врагах. В них он рассказывал об истории жертв репрессий. Впервые он был приговорен к тюремному заключению в очень молодом возрасте, в 19 лет, за различные листовки и брошюры, которые распространял. Его приговорили к 18 годам тюрьмы за рисунок, на котором был изображен Сталин в виде черта. Он высмеивал чехословацкого президента Готвальда. 18 лет тюрьмы – это очень суровое наказание. Но ему срок постепенно снижали, а затем освободили.
3: Например, дальше Сильвестр Крчмери, который в подстате был не такой вельми, скажем, же проминентный.
2: Другой пример – Сильвестр Крчмери. Он был известным политическим заключенным. Вначале провел 3 года в предварительном заключении. Это было худшее, что можно было испытать в то время. В ходе следствия он молчал, ни в чем не признавался. На суде Крчмери заявил: «Власть в ваших руках, но правда на нашей стороне». Эти слова стали крылатыми. Его приговорили к 10 годам тюремного заключения. Так что в общей сложности он отсидел 13 лет. При этом он стал одним из лидеров так называемой подпольной церкви в 70-е и 80-е годы в Словакии.
0: Как воспринимают посетители экспонаты музея? Какое впечатление на них это производит? Ведь многие не знают, что творилось при тоталитарном режиме.
2: Наш музей в первую очередь ориентирован на учащихся старших классов и студентов университетов. Мы придаем большое значение просветительской работе. Большинство наших посетителей ничего не знает о политических репрессиях тоталитарного режима, потому что на уроках истории учителя об этом не рассказывают. Для многих молодых людей данные страницы нашей истории неизвестны. Благодаря экскурсиям, например, в части экспозиции 50-х годов, мы предлагаем нашим посетителям ознакомиться хотя бы с базовой информацией. Их часто удивляет составленная нами карта жертв коммунизма, где наглядно показано количество и имена незаконно репрессированных людей из конкретных сел и городов Словакии. И нередко на карте посетителям удается найти своих родственников, что вызывает у них немалое удивление.
3: Также это и при них вельми такой вау-момент.
0: Дорогие друзья, вот мы и посетили музей жертв коммунистического режима. Старшее поколение предпочитает не вспоминать о том страхе за себя и за своих близких, когда им приходилось сталкиваться с несогласием с властями. Но память должна остаться для будущих поколений. Кого заинтересовала эта тема, заходите на веб-страницу Музея жертв коммунистического режима в Кошице. Или пишите нам, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы.
4: Радио Словакия Интернешнл.
0: В Словакии отношение к дереву особенное. Возможно, это связано с нашей древней памятью, когда жизнь наших далеких предков была связана с лесом и плодовыми деревьями. Ежегодно в Словакии проводится конкурс на самое красивое дерево. В Словакии много красивых деревьев с историей в несколько сот лет. Но исторических деревьев не так уж много. Сегодня мы вам расскажем о липе короля Матея. Она растет при Бойницком замке в Средней Словакии. Этой исторической липе уже более 700 лет. Ее ветви тянутся ввысь на 22 метра, почти с восьмиэтажный дом. Толщина ствола 12,5 метра. Об этой липе ходят предания и легенды. О ней сложены стихи и песни. Липу у Бойницкого замка высадил правитель Матуш Чак Тринчанский в начале 14 века. Он управлял землями от реки Вак до гор Татр. Ныне это территория Средней и Северной Словакии. Но знаменитыми липы стали при короле Матее Корвине в 15 веке. Здесь, прямо в парке старинного средневекового Бойницкого замка, он созывал собрания и устраивал пиры. Об этом свидетельствуют летописи тех лет. В них говорится: «Было принято решение под нашими дорогими липами бойницкими». Может быть, поэтому последний из сохранившихся лип сейчас носит имя Матея Корвина. Многовековая липа помнит немало перипетий. Она пережила наезды турок, была свидетельницей кровавых сражений за Бойницкий замок. В сохранившихся исторических документах говорится, что к липам относились с большим уважением даже во времена княжеских восстаний в 17 веке. Князь Стефан Бочкай приказал осторожно вести бой около лип. Ходят легенды, что в 19 веке к единственно сохранившейся липе были привязаны участники восстания 1848 года. В середине 20 века историческое дерево стало увядать. В 1952 году работники музея в городе Бойнице обрезали покороче ветки и сделали подпорки для старых ветвей, которые могли вот-вот обломиться. В 1968 году липа короля Матея была объявлена охраняемым объектом природы. Но как бы ни трудились работники музея, две главные ветви продолжали засыхать, а ствол дерева повредили насекомые. 20 лет назад ученым удалось сделать регенерацию корневой системы, подвести систему орошения. Липа ожила. Появились новые росточки. Они росли и крепли, и уже зацвели. Чтобы спасти липу, около которой было столько исторических событий, ученые-ботаники решили сохранить ее так, что из ее семян вырастут новые липки. В 1990 году ботаники начали выращивать дочерние деревца. Вначале появились саженцы из семян дерева. Уже появилась традиция, что липки-саженцы высаживают на аллею важные гости Бойницкого замка. Эту традицию заложил бывший президент Словацкой республики Иван Гашпарович в 2005 году. Это была самая красивая молодая липка, похожая на липу короля Матея. Сейчас это уже большое дерево, которое радует посетителей цветением. Пройдет совсем немного времени, и молодые ароматные липы украсят парк Бонницкого замка совсем как раньше, как было при короле Матее. А старая липа шелестом своих листьев, возможно, поведает нам еще много интересного. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: В венгерском городе Гёделу проходит встреча глав правительств стран Вышеградской четверки – Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. На саммите обсуждаются вопросы миграции и энергетической политики. Председатель польского правительства Дональд Туск заявил во время координационной встречи глав правительств, что Вышеградская четверка возвращается. Премьер-министр Петер Мадьяр считает, что это объединение должно восстановить былую славу и, в частности, влияние в Европейском Союзе. В ходе саммита премьер-министр Словакии Роберт Фице проведет ряд встреч. В западнославянском городе Трнава впервые в Словакии состоялось заседание комиссии Европейского комитета регионов по социальной политике,

0: образованию, занятости, исследованиям и культуре. В мероприятии приняли участие 132 представителя стран-членов Европейского Союза, включая мэров, глав региональных администраций, ученых и экспертов по региональному развитию. Главными темами встречи стали поддержка социальной политики, арендное жилье, европейская конкурентоспособность, развитие малого и среднего бизнеса, стартапов и инноваций. Важной темой встречи стал новый европейский Баухаус – инициатива, направленная на объединение устойчивого развития, архитектуры и качества жизни. Пилотные проекты могут стать системными решениями, например, в области оживления заброшенных промышленных зон или развития арендного жилья. Опыт Австрии, полученный в ходе успешного выдвижения кандидатуры на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН, может оказаться полезным для Словакии, которая претендует занять этот пост на период 2028-2029 годов. Об этом заявил госсекретарь МИД Словацкой Республики Марик Эшток в ходе встречи с представителем Министерства иностранных дел Австрии Николаусом Маршиком. Партнеры обсудили текущие вопросы словацко-австрийских отношений. Особое внимание было уделено меморандуму о взаимопонимании по трансграничному развитию. На встрече также обсуждалось региональное сотрудничество в рамках Славковского формата, председателем которого в настоящее время является Словацкая Республика. В Брюсселе состоялась встреча молодых ученых из стран ЕС, посвященная внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение. В ней приняли участие 40 исследователей из 7 европейских стран. Словакию представляли 9 ученых из Словацкой академии наук. Главная цель встречи – расширение сети научных контактов, а также возможность получения европейских грантов, подготовка проектов и укрепление международного сотрудничества. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
1: Тема дня.
0: Словацкая компания BioX Technologies занимается разработкой технологии, способной превращать загрязненную воду в питьевую. Результаты данного стартапа могут быть важными не только для нашей страны, но и за ее пределами в условиях изменения климата, гуманитарных кризисов и растущего давления на водные ресурсы. Когда говорят о нехватке воды, большинство из нас представляют пересохшие реки. Однако проблема заключается не в нехватке воды, а в ее качестве. Дело в том, что большая часть существующей воды непригодна для питья. Именно здесь мы видим возможность для наших технологий, считает биотехнолог Ростислав Крампл. Словацкие ученые разработали устройство на основе мембранной сепарации и нанофильтрации, которая в основном удаляет ионы тяжелых металлов из грунтовых вод. Ключевым моментом является сочетание мембранной сепарации, нанофильтрации и интеллектуального управления процессом. Благодаря этому мы можем удалять из воды широкий спектр загрязняющих веществ от микроорганизмов до растворенных химических веществ при сохранении высокой эффективности и низкого энергопотребления, пояснил Ростислав Крампл. По словам экспертов, цель проекта состоит в разработке технологии, способной удалять загрязнение из грунтовых вод после добычи полезных ископаемых, а также фекальное загрязнение, бактерий, амебы и другие факторы, представляющие опасность для здоровья. В результате должна получиться питьевая вода. В то же время подготавливается новый проект AquaShield, который разрабатывается в сотрудничестве с компанией GoSpace Labs. Он предназначен для нужд армии. Его цель – дать военным возможность получать безопасную питьевую воду непосредственно в полевых условиях. Компания пояснила, что вместо привозной воды устройство может использовать воду из местного источника, анализировать ее качество и очищать, чтобы она была пригодна для питья. В кризисных ситуациях доступ к питьевой воде может быть так же важен, как доступ к энергии или здравоохранению. Наша цель – создать технологии, которые будут работать где угодно, от отдаленных населенных пунктов до воинских подразделений в полевых условиях, сказал биотехнолог Оливер Пукалик. Он добавил, что проект AquaShield сочетает в себе сенсорные технологии с автономной очисткой воды. Недостаточно просто очистить воду. Сначала нужно знать, что в ней содержится. Именно поэтому мы разрабатываем систему, которая может анализировать качество воды в режиме реального времени, а затем выбирать оптимальный метод ее очистки. Качество воды, по мнению экспертов, станет одним из самых больших вызовов ближайших десятилетий. Технология, которую разрабатывает словацкая компания BioX Technologies, может найти применение в будущем при стихийных бедствиях, гуманитарных миссиях и в регионах, где доступ к безопасной питьевой воде становится все более важной проблемой.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. 24 июня в Словакии мы вспоминаем людей, которые подвергались гонениям во время тоталитарного режима. Мы побываем в музее жертв коммунистического режима, где хранится память о всех пострадавших в период с 1948 по 1989 год. В эти дни Братислава наполнена ароматом цветущей липы. Ее можно считать национальным деревом словаков. С ней связано немало легенд, исторических фактов. Памятной липе короля Матьея Корвина в этом году исполнилось 725 лет. Это дерево было свидетелем важных исторических событий. Об этой легендарной липе мы расскажем в заключении нашей программы. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
2: По оценкам исследователей, жертвами тоталитарных режимов во всем мире стали около 100 миллионов человек. В Словакии это число составляет более 70 тысяч граждан, которые были репрессированы в период тоталитарного режима. В восточнославацком городе Кошице есть уникальный музей, который был создан в память о жертвах коммунизма. Он позволяет посетителям познакомиться с историями заключенных и подвергшихся пыткам выживших людей. Музей охватывает два периода правления коммунистов. Первый с 1945 по 1968 год, период так называемых жестоких преследований. И второй с 1969 по 1989 год, период нормализации, когда граждане подвергались преследованиям с использованием методов, державших людей в постоянном страхе. В музее представлены видеосвидетельства людей, ставших классовыми врагами в своей стране. Сегодня я приглашаю вас посетить музей жертв коммунистического режима в городе Кошице. Он находится в историческом центре города, в старинном здании. Экспонаты располагаются в подвальном помещении. Здесь создана атмосфера того времени, когда проходили репрессии и политические процессы. Об истории музея, его создании, нам расскажет его директор Павел Гриц. И мой первый вопрос. Что послужило основой для создания музея?
3: Музеум возникло 24 июня.
0: Наш музей был основан 24 июня 2021 года. Это значит, что мы будем отмечать пятую годовщину его основания. Почему вообще возник данный музей? В Словакии уже долгое время шли дискуссии о том, что у нас должен быть музей жертв коммунизма, какой есть в других посткоммунистических странах. В Словакии также настала такая историческая необходимость. Мы нашли небольшое здание в историческом центре города Кошице, небольшой площади, около 300 квадратных метров, и стали размещать здесь экспонаты. У нас здесь две постоянные экспозиции. Есть также выставка литературы «Сам издата», которую в период строгой цензуры в Чехословакии люди издавали сами. В Государственной научной библиотеке в Кошице есть третья выставка. Она размещена в бывшем следственном изоляторе органов госбезопасности, там когда-то была тюрьма. Мы показываем нашим посетителям, как проводились следственные действия чехословацкой ЭШТБ.
2: Большое значение в противостоянии тоталитарному режиму имела нелегальная литература, которая печаталась и здесь, в Чехословакии, или тайно привозилась из-за рубежа. Что можно было печатать, а что нет при тоталитарном режиме?
0: Это было время, когда публиковались только официально одобренные книги, газеты, и все они подвергались цензуре. Но если кто-то хотел распространить информацию и обойти цензуру, ему приходилось делать это запрещенными способами, то есть в форме самиздата или привозить тайно книги из-за рубежа. Множество книг на чешском издавалось в Германии, Канаде, Швейцарии и Австрии. В этих странах действовала свобода печати, там можно было напечатать статьи и художественную литературу, которую нелегально провозили в Чехословакию. Были специальные маршруты, например, из Германии в Польшу, а далее через горы Высокие Татры по туристическим тропам. Сам издат перевозили в основном молодые люди, шли через лес и горы, как туристы. Это было опасное приключение. Однажды трое молодых людей, студенты университета, несли в рюкзаках 84 килограмма книг. Но их задержали на польской границе, арестовали и посадили в тюрьму. С ними обращались довольно жестоко. Потом властям как-то удалось договориться, и их отправили в чехословацкую тюрьму.
2: Есть ли в вашем музее собрание самиздатов? Какую литературу тайно провозили в Чехословакию? Могут ли посетители ознакомиться с этими изданиями? Являются ли самиздаты частью вашей музейной библиотеки?
3: Можно же, мы единственная книжница, которая имеет амбицию собирать самиздаты на Словенску.
0: Возможно, мы единственная библиотека в Словакии, которая собирает самиздат. Есть, конечно, несколько экземпляров в других библиотеках, но у нас их собрано более 300. А другие экземпляры пока находятся в хранилищах. В целом их более 6000. Когда мы публично объявили, что собираем самиздаты и эмигрантскую литературу, люди стали приносить или присылать посылки с самиздатом. У меня дома также была эта запрещенная при социализме литература. В 70-е и 80-е годы мы вырастали на ней, передавали почитать друзьям и знакомым. У меня был, например, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Эту книгу копировали и распространяли в нашей стране. Печатали на тонкой типографской бумаге. Самиздатской литературы в нашем музее достаточно много. Все издания мы уже каталогизировали и сейчас решаем вопрос с хранением. Для нее нужно специальное помещение, чтобы сохранить эту уже историческую самиздатскую литературу.
3: От 82 года начали выходить.
0: С 1982 года начали в самиздате выходить журналы. Для их создания требовались редакторы, специалисты, которые бы писали статьи. В то время появились копировальные машины. Сначала ксероксы, офсетные принтеры, которые уже обладали большей производительностью, чем печатные машинки, на которых печатали самиздат. Эти полулегальные журналы содержали информацию, которой не было ни в газетах, ни в журналах, ни в книгах, издававшихся в то время. Например, когда в 1982 году я женился, нам с женой не хватало мудрых советов по созданию крепких супружеских отношений. И мы создали семейный журнал «Семья и общество», в котором было много ценных идей, как построить хорошие отношения в браке, как общаться, как прощать друг друга. И особенно супругам нужны были советы по воспитанию детей, потому что у молодых людей не было опыта в этой области. А книг по семейной психологии было очень мало. Хорошие книги по психологии также привозили тайно из-за рубежа. Даже по семейной психологии люди искали статьи среди самиздата.
2: Неужели в социалистической Чехословакии не было хороших психологов?
3: Прозвище имел Ползак. Чехословенский был знаменит как психолог, который писал множество книг, ему вышло.
0: Был такой замечательный психолог, его фамилия была Ползак. Он писал на чешском, был довольно известным психологом, написал множество статей и книг. А недавно мы узнали, что этот писатель, специалист по семейной психологии, сотрудничал с органами госбезопасности. Представьте, он консультировал разных людей, к нему приходили жаловаться на супругов, начальство, спрашивали совета. Например, пришла женщина, которая была недовольна тем, что ее супруг подписал хартию 77, что ей с супругом общаться трудно, потому что он ведет себя как диссидент. Ползак все выслушал, записал, потом сообщил, куда следует, то есть в органы госбезопасности. С профессиональной точки зрения психолог, как и врач, не имеет права делиться с другими о своих клиентах. Он связан клятвой молчания, но Ползак вел записи, а потом просто писал доносы. Он записывал на пленку откровения тайных диссидентов, потому что их браки были очень сложными. И этот так называемый психолог все докладывал в органы госбезопасности.
2: После доноса человека арестовывали. Что было с ним потом?
0: Потом следственный изолятор. Это было страшно. В Чехословакии была советская система дознания, то есть физическое и психологическое давление. Человека били до тех пор, пока он не подписал протокол. После этого суд и тюрьма. Обычно 15 лет в Яхимове на урановых рудниках. Кошицкая тюрьма была второй по величине в Чехословакии, в ней содержались политические заключенные. Здесь были свои конвоиры и охрана из числа сотрудников госбезопасности.
2: Сохранились ли документы о содержании в тюрьмах политических заключенных?
3: В Чехах мают большое множество сдигитализованных списков.
0: В Чехии есть большое количество оцифрованных файлов об этих заключенных. И сейчас мы имеем представление о том, что происходило в этих застенках. Нам удалось выяснить, что в течение 5 лет и 4 месяцев, с 1 сентября 1948 года по 31 декабря 1953 года, в ней содержалось 5380 человек. Мы не утверждаем, что все были осуждены и получили суровые приговоры. Но большое количество людей прошли через эту тюрьму, и теперь необходимо провести дальнейшее расследование о том, что произошло в последующие годы, потому что органы госбезопасности не занимались уголовными преступлениями, а только политическими. Поэтому все эти люди были обвинены и осуждены за измену родине и попытку свержения коммунистического строя. Это были политические процессы, но в 90-е годы эти люди были реабилитированы.
3: My dnes vieme, že v 90. roku boli rehabilitovaní.
2: В музее жертв коммунистического режима можно видеть документы, свидетельствующие о жестокости тоталитарного режима, о судьбах людей, несправедливо осужденных, которых обвинили в подрыве общественного строя. Об экспонатах музея нам расскажет лектор Мартин Климза, который проводит экскурсии по музею и читает лекции на эту тему.
4: В
0: нашем музее две экспозиции. В первой представлены документы, подтверждающие различные виды репрессий в период правления Коммунистической партии Чехословакии с 1948 по 1989 год. Данная экспозиция также разделена на две части. Первая посвящена 50-м годам прошлого века. В Чехословакии этот период был самым тяжелым. В то время происходили жестокие преследования за инакомыслие, имели место политические суды, было много политзаключенных. В исправительно-трудовых лагерях содержали также религиозных деятелей. Вторая часть экспозиции посвящена 70-80-м годам, периоду так называемой нормализации. Здесь мы наблюдаем другие виды преследований, например, со стороны органов госбезопасности, которые через свою агентурную сеть шантажировали людей или пытались сделать их жизнь невыносимой. Именно в этот период мы видим зачатки формирования политической оппозиции.
2: Что было потом с людьми, которых осудили по политическим статьям? Как складывалась их судьба?
4: Потом еще мамы на прибеги обети, которые говорят прямо о том.
0: У нас есть рассказы граждан, переживших эти преследования. У нас собраны конкретные истории жизни этих людей, тех, кто был осужден за политические убеждения. На стендах мы видим имена репрессированных граждан, их возраст и место жительства. Этих имен действительно очень много. В Словакии их насчитывается более 70 тысяч. Это чудовищно с точки зрения сегодняшней жизни. Представьте себе, если кто-то осмелился что-то сказать против власти, а это могли быть политики, священники, религиозные деятели, студенты, даже любой человек, у которого хватило смелости в чем-то быть несогласным с существующим режимом, и все они подвергались политическим репрессиям.
2: За что могли осудить человека? За какое политическое преступление?
0: Политические процессы возникали на основе тогдашних законов, которые в 90-е годы были прямо обозначены как политически мотивированные. Например, людей по статьям «Государственная измена», «Подстрекательство к мятежу против республики» или «За препятствие коллективизации» карали очень строго. При тоталитарном режиме законы, следственные и судебные органы служили для подавления инакомыслия, они служили для запугивания населения, чтобы у людей не было даже мысли противостоять коммунистическим идеям и тоталитарному режиму.
2: Расскажите нам о судьбах людей, которых преследовали за их убеждения и политическую позицию.
0: Хочу рассказать о жизни Рудольфа Добиаша. Это удивительная судьба. Впоследствии он написал несколько книг, был автором статей, в которых писал о классовых врагах. В них он рассказывал об истории жертв репрессий. Впервые он был приговорен к тюремному заключению в очень молодом возрасте, в 19 лет, за различные листовки и брошюры, которые распространял. Его приговорили к 18 годам тюрьмы за рисунок, на котором был изображен Сталин в виде черта. Он высмеивал чехословацкого президента Готвальда. 18 лет тюрьмы – это очень суровое наказание. Но ему срок постепенно снижали, а затем освободили.
4: Например, дальше Сильвестр Крчмери, который в подстате был не таки вельми, скажем, же проминентный.
0: Другой пример – Сильвестр Крчмери. Он был известным политическим заключенным, вначале провел 3 года в предварительном заключении. Это было худшее, что можно было испытать в то время. В ходе следствия он молчал, ни в чем не признавался. На суде Крчмери заявил: «Власть в ваших руках, но правда на нашей стороне». Эти слова стали крылатыми. Его приговорили к 10 годам тюремного заключения. Так что в общей сложности он отсидел 13 лет. При этом он стал одним из лидеров так называемой подпольной церкви в 70-е и 80-е годы в Словакии.
2: Как воспринимают посетители экспонаты музея? Какое впечатление на них это производит? Ведь многие не знают, что творилось при тоталитарном режиме.
0: Наш музей в первую очередь ориентирован на учащихся старших классов и студентов университетов. Мы придаем большое значение просветительской работе. Большинство наших посетителей ничего не знает о политических репрессиях тоталитарного режима, потому что на уроках истории учителя об этом не рассказывают. Для многих молодых людей данные страницы нашей истории неизвестны. Благодаря экскурсиям, например, в части экспозиции 50-х годов, мы предлагаем нашим посетителям ознакомиться хотя бы с базовой информацией. Их часто удивляет составленная нами карта жертв коммунизма, где наглядно показано количество и имена незаконно репрессированных людей из конкретных сел и городов Словакии. И нередко на карте посетителям удается найти своих родственников, что вызывает у них немалое удивление.
4: Также это для них очень такой вау-момент.
2: Дорогие друзья, вот мы и посетили музей жертв коммунистического режима. Старшее поколение предпочитает не вспоминать о том страхе за себя и за своих близких, когда им приходилось сталкиваться с несогласием с властями. Но память должна остаться для будущих поколений. Кого заинтересовала эта тема, заходите на веб-страницу Музея жертв коммунистического режима в Кошице. Или пишите нам, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы.
1: Радио Словакия International.
2: В Словакии отношение к дереву особенное. Возможно, это связано с нашей древней памятью, когда жизнь наших далеких предков была связана с лесом и плодовыми деревьями. Ежегодно в Словакии проводится конкурс на самое красивое дерево. В Словакии много красивых деревьев с историей в несколько сот лет. Но исторических деревьев не так уж много. Сегодня мы вам расскажем о липе короля Матея. Она растет при Бойницком замке в Средней Словакии. Этой исторической липе уже более 700 лет. Ее ветви тянутся ввысь на 22 метра, почти с восьмиэтажный дом. Толщина ствола 12,5 метра. Об этой липе ходят предания и легенды. О ней сложены стихи и песни. Липу у Бойницкого замка высадил правитель Матуш Чак Тринчанский в начале 14 века. Он управлял землями от реки Вак до гор Татр. Ныне это территория Средней и Северной Словакии. Но знаменитыми липы стали при короле Матее Корвине в 15 веке. Здесь, прямо в парке старинного средневекового Бойницкого замка, он созывал собрания и устраивал пиры. Об этом свидетельствуют летописи тех лет. В них говорится: «Было принято решение под нашими дорогими липами бойницкими». Может быть, поэтому последний из сохранившихся лип сейчас носит имя Матея Корвина. Многовековая липа помнит немало перипетий. Она пережила наезды турок, была свидетельницей кровавых сражений за Бойницкий замок. В сохранившихся исторических документах говорится, что к липам относились с большим уважением даже во времена княжеских восстаний в 17 веке. Князь Стефан Бочкай приказал осторожно вести бой около лип. Ходят легенды, что в XIX веке к единственно сохранившейся липе были привязаны участники восстания 1848 года. В середине XX века историческое дерево стало увядать. В 1952 году работники музея в городе Бойнице обрезали покороче ветки и сделали подпорки для старых ветвей, которые могли вот-вот обломиться. В 1968 году липа короля Матея была объявлена охраняемым объектом природы. Но как бы ни трудились работники музея, две главные ветви продолжали засыхать, а ствол дерева повредили насекомые. 20 лет назад ученым удалось сделать регенерацию корневой системы, подвести систему орошения. Липа ожила. появились новые росточки. Они росли и крепли, и уже зацвели. Чтобы спасти липу, около которой было столько исторических событий, ученые-ботаники решили сохранить ее так, что из ее семян вырастут новые липки. В 1990 году ботаники начали выращивать дочерние деревца. Вначале появились саженцы из семян дерева. Уже появилась традиция, что липки-саженцы высаживают на аллею важные гости Бойницкого замка. Эту традицию заложил бывший президент Словацкой республики Иван Гашпарович в 2005 году. Это была самая красивая молодая липка, похожая на липу короля Матея. Сейчас это уже большое дерево, которое радует посетителей цветением. Пройдет совсем немного времени, и молодые ароматные липы украсят парк Бойницкого замка совсем как раньше, как было при короле Матее. А старая липа шелестом своих листьев, возможно, поведает нам еще много интересного. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: В венгерском городе Гёделово проходит встреча глав правительств стран Вышеградской четверки – Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. На саммите обсуждаются вопросы миграции и энергетической политики. Председатель польского правительства Дональд Туск заявил во время координационной встречи глав правительств, что Вышеградская четверка возвращается. Премьер-министр Петер Мадьяр считает, что это объединение должно восстановить былую славу и, в частности, влияние в Европейском Союзе. В ходе саммита премьер-министр Словакии Роберт Фице проведет ряд встреч. В западнославянском городе Трнава впервые в Словакии состоялось заседание комиссии Европейского комитета регионов по социальной политике, образованию, занятости, исследованиям и культуре. В мероприятии приняли участие 132 представителя стран-членов Европейского Союза, включая мэров, глав региональных администраций, ученых и экспертов по региональному развитию. Главными темами встречи стали поддержка социальной политики, арендное жилье, европейская конкурентоспособность, развитие малого и среднего бизнеса, стартапов и инноваций. Важной темой встречи стал новый европейский Баухаус – инициатива, направленная на объединение устойчивого развития, архитектуры и качества жизни. Пилотные проекты могут стать системными решениями, например, в области оживления заброшенных промышленных зон или развития арендного жилья. Опыт Австрии, полученный в ходе успешного выдвижения кандидатуры на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН, может оказаться полезным для Словакии, которая претендует занять этот пост на период 2028-2029 годов. Об этом заявил госсекретарь МИД Словацкой Республики Марек Эшток в ходе встречи с представителем Министерства иностранных дел Австрии Николаусом Маршиком. Партнеры обсудили текущие вопросы словацко-австрийских отношений. Особое внимание было уделено меморандуму о взаимопонимании по трансграничному развитию. На встрече также обсуждалось региональное сотрудничество в рамках Славковского формата, председателем которого в настоящее время является Словацкая Республика. В Брюсселе состоялась встреча молодых ученых из стран ЕС, посвященная внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение. В ней приняли участие 40 исследователей из 7 европейских стран. Словакию представляли 9 ученых из Словацкой академии наук. Главная цель встречи – расширение сети научных контактов, а также возможность получения европейских грантов, подготовка проектов и укрепление международного сотрудничества. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Словацкая компания BioX Technologies занимается разработкой технологии, способной превращать загрязненную воду в питьевую. Результаты данного стартапа могут быть важными не только для нашей страны, но и за ее пределами в условиях изменения климата, гуманитарных кризисов и растущего давления на водные ресурсы. Когда говорят о нехватке воды, большинство из нас представляют пересохшие реки. Однако проблема заключается не в нехватке воды, а в ее качестве. Дело в том, что большая часть существующей воды непригодна для питья. Именно здесь мы видим возможность для наших технологий, считает биотехнолог Ростислав Крампл. Словацкие ученые разработали устройство на основе мембранной сепарации нанофильтрации, которая в основном удаляет ионы тяжелых металлов из грунтовых вод. Ключевым моментом является сочетание мембранной сепарации, нанофильтрации и интеллектуального управления процессом. Благодаря этому мы можем удалять из воды широкий спектр загрязняющих веществ от микроорганизмов до растворенных химических веществ при сохранении высокой эффективности и низкого энергопотребления, пояснил Ростислав Крампл. По словам экспертов, цель проекта состоит в разработке технологии, способной удалять загрязнение из грунтовых вод после добычи полезных ископаемых, а также фекальное загрязнение, бактерий, амебы и другие факторы, представляющие опасность для здоровья. В результате должна получиться питьевая вода. В то же время подготавливается новый проект AquaShield, который разрабатывается в сотрудничестве с компанией GoSpace Labs. Он предназначен для нужд армии. Его цель – дать военным возможность получать безопасную питьевую воду непосредственно в полевых условиях. Компания пояснила, что вместо привозной воды устройство может использовать воду из местного источника, анализировать ее качество и очищать, чтобы она была пригодна для питья. В кризисных ситуациях доступ к питьевой воде может быть так же важен, как доступ к энергии или здравоохранению. Наша цель – создать технологии, которые будут работать где угодно, от отдаленных населенных пунктов до воинских подразделений в полевых условиях, сказал биотехнолог Оливер Пукалик. Он добавил, что проект AquaShield сочетает в себе сенсорные технологии с автономной очисткой воды. Недостаточно просто очистить воду. Сначала нужно знать, что в ней содержится. Именно поэтому мы разрабатываем систему, которая может анализировать качество воды в режиме реального времени, а затем выбирать оптимальный метод ее очистки. Качество воды, по мнению экспертов, станет одним из самых больших вызовов ближайших десятилетий. Технология, которую разрабатывает словацкая компания BioX Technologies, может найти применение в будущем при стихийных бедствиях, гуманитарных миссиях и в регионах, где доступ к безопасной питьевой воде становится все более важной проблемой.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. 24 июня в Словакии мы вспоминаем людей, которые подвергались гонениям во время тоталитарного режима. Мы побываем в музее жертв коммунистического режима, где хранится память о всех пострадавших в период с 1948 по 1989 год. В эти дни Братислава наполнена ароматом цветущей липы. Ее можно считать национальным деревом словаков. С ней связано немало легенд, исторических фактов. Памятной липе короля Матьея Корвина в этом году исполнилось 725 лет. Это дерево было свидетелем важных исторических событий. Об этой легендарной липе мы расскажем в заключении нашей программы. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: По оценкам исследователей, жертвами тоталитарных режимов во всем мире стали около 100 миллионов человек. В Словакии это число составляет более 70 тысяч граждан, которые были репрессированы в период тоталитарного режима. В восточнославацком городе Кошице есть уникальный музей, который был создан в память о жертвах коммунизма. Он позволяет посетителям познакомиться с историями заключенных и подвергшихся пыткам выживших людей. Музей охватывает два периода правления коммунистов. Первый с 1945 по 1968 год, период так называемых жестоких преследований. И второй с 1969 по 1989 год, период нормализации, когда граждане подвергались преследованиям с использованием методов, державших людей в постоянном страхе. В музее представлены видеосвидетельства людей, ставших классовыми врагами в своей стране. Сегодня я приглашаю вас посетить музей жертв коммунистического режима в городе Кошице. Он находится в историческом центре города, в старинном здании. Экспонаты располагаются в подвальном помещении. Здесь создана атмосфера того времени, когда проходили репрессии и политические процессы. Об истории музея, его создании, нам расскажет его директор Павел Гриц. И мой первый вопрос. Что послужило основой для создания музея?
1: Наш музей был основан 24 июня 2021 года. Это значит, что мы будем отмечать пятую годовщину его основания. Почему вообще возник данный музей? В Словакии уже долгое время шли дискуссии о том, что у нас должен быть музей жертв коммунизма, какой есть в других посткоммунистических странах. В Словакии также настала такая историческая необходимость. Мы нашли небольшое здание в историческом центре города Кошице, небольшой площади, около 300 квадратных метров, и стали размещать здесь экспонаты. У нас здесь две постоянные экспозиции. Есть также выставка литературы самиздата, которую в период строгой цензуры в Чехословакии люди издавали сами. В Государственной научной библиотеке в Кошице есть третья выставка. Она размещена в бывшем следственном изоляторе органов госбезопасности. Там когда-то была тюрьма. Мы показываем нашим посетителям, как проводились следственные действия чехословацкой ЭШТБ.
2: Большое значение в противостоянии тоталитарному режиму имела нелегальная литература, которая печаталась и здесь, в Чехословакии, или тайно привозилась из-за рубежа. Что можно было печатать, а что нет при тоталитарном режиме?
3: Это
1: было время, когда публиковались только официально одобренные книги, газеты, и все они подвергались цензуре. Но если кто-то хотел распространить информацию и обойти цензуру, ему приходилось делать это запрещенными способами, то есть в форме самиздата или привозить тайно книги из-за рубежа. Множество книг на чешском издавалось в Германии, Канаде, Швейцарии и Австрии. В этих странах действовала свобода печати. Там можно было напечатать статьи и художественную литературу, которую нелегально провозили в Чехословакию. Были специальные маршруты, например, из Германии в Польшу, а далее через горы Высокие Татры по туристическим тропам. Самиздат перевозили в основном молодые люди, шли через лес и горы, как туристы. Это было опасное приключение. Однажды трое молодых людей, студенты университета, несли в рюкзаках 84 килограмма книг. Но их задержали на польской границе, арестовали и посадили в тюрьму. С ними обращались довольно жестоко. Потом властям как-то удалось договориться, и их отправили в чехословацкую тюрьму.
2: Есть ли в вашем музее собрание самиздатов? Какую литературу тайно провозили в Чехословакию? Могут ли посетители ознакомиться с этими изданиями? Являются ли самиздаты частью вашей музейной библиотеки?
3: Можно же мы единственная книжница, которая имеет амбицию собирать самиздаты на Словенску.
1: Возможно, мы единственная библиотека в Словакии, которая собирает самиздат. Есть, конечно, несколько экземпляров в других библиотеках, но у нас их собрано более 300. А другие экземпляры пока находятся в хранилищах. В целом их более 6000. Когда мы публично объявили, что собираем самиздаты и эмигрантскую литературу, люди стали приносить или присылать посылки с самиздатом. У меня дома также была эта запрещенная при социализме литература. В 70-е и 80-е годы мы вырастали на ней, передавали почитать друзьям и знакомым. У меня был, например, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Эту книгу копировали и распространяли в нашей стране. Печатали на тонкой типографской бумаге. Самиздатской литературы в нашем музее достаточно много. Все издания мы уже каталогизировали и сейчас решаем вопрос с хранением. Для нее нужно специальное помещение, чтобы сохранить эту уже историческую самиздатскую литературу.
3: От 82-го года начали выходить...
1: С 1982 года начали в самиздате выходить журналы. Для их создания требовались редакторы, специалисты, которые бы писали статьи. В то время появились копировальные машины. Сначала ксероксы, офсетные принтеры, которые уже обладали большей производительностью, чем печатные машинки, на которых печатали самиздат. Эти полулегальные журналы содержали информацию, которой не было ни в газетах, ни в журналах, ни в книгах, издававшихся в то время. Например, когда в 1982 году я женился, нам с женой не хватало мудрых советов по созданию крепких супружеских отношений. И мы создали семейный журнал «Семья и общество», в котором было много ценных идей, как построить хорошие отношения в браке, как общаться, как прощать друг друга. И особенно супругам нужны были советы по воспитанию детей, потому что у молодых людей не было опыта в этой области. А книг по семейной психологии было очень мало. Хорошие книги по психологии также привозили тайно из-за рубежа. Даже по семейной психологии люди искали статьи среди самиздата.
2: Неужели в социалистической Чехословакии не было хороших психологов?
3: Прозвище имел Плзак. В Чехословенске был знаменит как психолог, который писал множество книг, ему вышло.
1: Был такой замечательный психолог, его фамилия была Плзак. Он писал на чешском, был довольно известным психологом, написал множество статей и книг. А недавно мы узнали, что этот писатель, специалист по семейной психологии, сотрудничал с органами госбезопасности. Представьте, он консультировал разных людей, к нему приходили жаловаться на супругов, начальство, спрашивали совета. Например, пришла женщина, которая была недовольна тем, что ее супруг подписал хартию 77. что ей с супругом общаться трудно, потому что он ведет себя как диссидент. Пельзак все выслушал, записал, потом сообщил, куда следует, то есть в органы госбезопасности. С профессиональной точки зрения, психолог, как и врач, не имеет права делиться с другими о своих клиентах. Он связан клятвой молчания, но Пельзак вел записи, а потом просто писал доносы. Он записывал на пленку откровения тайных диссидентов, потому что их браки были очень сложными, и этот так называемый психолог все докладывал в органы госбезопасности.
2: После доноса человека арестовывали. Что было с ним потом?
1: Потом следственный изолятор. Это было страшно. В Чехословакии была советская система дознания, то есть физическое и психологическое давление. Человека били до тех пор, пока он не подписал протокол. После этого суд и тюрьма. Обычно 15 лет в Яхимове на урановых рудниках. Кошицкая тюрьма была второй по величине в Чехословакии, в ней содержались политические заключенные. Здесь были свои конвоиры и охрана из числа сотрудников госбезопасности.
2: Сохранились ли документы о содержании в тюрьмах политических заключенных?
3: В Чехах маю великое множество сдигитализованных списков.
1: В Чехии есть большое количество оцифрованных файлов об этих заключенных. И сейчас мы имеем представление о том, что происходило в этих застенках. Нам удалось выяснить, что в течение 5 лет и 4 месяцев, с 1 сентября 1948 года по 31 декабря 1953 года, в ней содержалось 5380 человек. Мы не утверждаем, что все были осуждены и получили суровые приговоры, но большое количество людей прошли через эту тюрьму, и теперь необходимо провести дальнейшее расследование о том, что произошло в последующие годы, потому что органы госбезопасности не занимались уголовными преступлениями, а только политическими, поэтому все эти люди были обвинены и осуждены за измену родине и попытку свержения коммунистического строя. Это были политические процессы, но в 90-е годы эти люди были реабилитированы.
3: Мы днес знаем, что в 90-м году были реабилитованы.
2: В музее жертв коммунистического режима можно видеть документы, свидетельствующие о жестокости тоталитарного режима, о судьбах людей, несправедливо осужденных, которых обвинили в подрыве общественного строя. Об экспонатах музея нам расскажет лектор Мартин Климза, который проводит экскурсии по музею и читает лекции на эту тему.
4: В
1: нашем музее две экспозиции. В первой представлены документы, подтверждающие различные виды репрессий в период правления Коммунистической партии Чехословакии с 1948 по 1989 год. Данная экспозиция также разделена на две части. Первая посвящена 50-м годам прошлого века. В Чехословакии этот период был самым тяжелым. В то время происходили жестокие преследования за инакомыслие, имели место политические суды, было много политзаключенных. В исправительно-трудовых лагерях содержали также религиозных деятелей. Вторая часть экспозиции посвящена 70-80-м годам, периоду так называемой нормализации. Здесь мы наблюдаем другие виды преследований, например, со стороны органов госбезопасности, которые через свою агентурную сеть шантажировали людей или пытались сделать их жизнь невыносимой. Именно в этот период мы видим зачатки формирования политической оппозиции.
2: Что было потом с людьми, которых осудили по политическим статьям? Как складывалась их судьба?
4: Потом еще мы имеем обети, которые говорят прямо о том, что...
1: У нас есть рассказы граждан, переживших эти преследования. У нас собраны конкретные истории жизни этих людей, тех, кто был осужден за политические убеждения. На стендах мы видим имена репрессированных граждан, их возраст и место жительства. Этих имен действительно очень много. В Словакии их насчитывается более 70 тысяч. Это чудовищно с точки зрения сегодняшней жизни. Представьте себе, если кто-то осмелился что-то сказать против власти, это могли быть политики, священники, религиозные деятели, студенты, даже любой человек, у которого хватило смелости в чем-то быть несогласным с существующим режимом, и все они подвергались политическим репрессиям.
2: За что могли осудить человека? За какое политическое преступление?
1: Политические процессы возникали на основе тогдашних законов, которые в 90-е годы были прямо обозначены как политически мотивированные. Например, людей по статьям «Государственная измена», «Подстрекательство к мятежу против республики» или «За препятствие коллективизации» карали очень строго. При тоталитарном режиме законы, следственные и судебные органы служили для подавления инакомыслия, они служили для запугивания населения, чтобы у людей не было даже мысли противостоять коммунистическим идеям и тоталитарному режиму.
2: Расскажите нам о судьбах людей, которых преследовали за их убеждения и политическую позицию.
4: Вспомнем, повозьмем Рудольфа Добиаша. Он и вельми дволожитый, альбо тогда займавый тем, что...
1: Хочу рассказать о жизни Рудольфа Добиаша. Это удивительная судьба. Впоследствии он написал несколько книг, был автором статей, в которых писал о классовых врагах. В них он рассказывал об истории жертв репрессий. Впервые он был приговорен к тюремному заключению в очень молодом возрасте, в 19 лет, за различные листовки и брошюры, которые распространял. Его приговорили к 18 годам тюрьмы за рисунок, на котором был изображен Сталин в виде черта. Он высмеивал чехословацкого президента Готвальда. 18 лет тюрьмы – это очень суровое наказание. Но ему срок постепенно снижали, а затем освободили.
4: Например, дальше Сильвестр Крчмери, который в подстате был не так вельми, скажем, же проминентный.
1: Другой пример – Сильвестр Крчмери. Он был известным политическим заключенным. Вначале провел 3 года в предварительном заключении. Это было худшее, что можно было испытать в то время. В ходе следствия он молчал, ни в чем не признавался. На суде Крчмери заявил: «Власть в ваших руках, но правда на нашей стороне». Эти слова стали крылатыми. Его приговорили к 10 годам тюремного заключения. Так что в общей сложности он отсидел 13 лет. При этом он стал одним из лидеров так называемой подпольной церкви в 70-е и 80-е годы в Словакии.
2: Как воспринимают посетители экспонаты музея? Какое впечатление на них это производит? Ведь многие не знают, что творилось при тоталитарном режиме.
1: Наш музей в первую очередь ориентирован на учащихся старших классов и студентов университетов. Мы придаем большое значение просветительской работе. Большинство наших посетителей ничего не знает о политических репрессиях тоталитарного режима, потому что на уроках истории учителя об этом не рассказывают. Для многих молодых людей данные страницы нашей истории неизвестны. Благодаря экскурсиям, например, в части экспозиции 50-х годов, мы предлагаем нашим посетителям ознакомиться хотя бы с базовой информацией. Их часто удивляет составленная нами карта жертв коммунизма, где наглядно показано количество и имена незаконно репрессированных людей из конкретных сел и городов Словакии. И нередко на карте посетителям удается найти своих родственников, что вызывает у них немалое удивление.
4: Также это и при них вельми такой вау-момент.
2: Дорогие друзья, вот мы и посетили музей жертв коммунистического режима. Старшее поколение предпочитает не вспоминать о том страхе за себя и за своих близких, когда им приходилось сталкиваться с несогласием с властями. Но память должна остаться для будущих поколений. Кого заинтересовала эта тема, заходите на веб-страницу Музея жертв коммунистического режима в Кошице. Или пишите нам, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы.
0: Радио Словакия International.
2: В Словакии отношение к дереву особенное. Возможно, это связано с нашей древней памятью, когда жизнь наших далеких предков была связана с лесом и плодовыми деревьями. Ежегодно в Словакии проводится конкурс на самое красивое дерево. В Словакии много красивых деревьев с историей в несколько сот лет. Но исторических деревьев не так уж много. Сегодня мы вам расскажем о липе короля Матея. Она растет при Бойницком замке в Средней Словакии. Этой исторической липе уже более 700 лет. Ее ветви тянутся ввысь на 22 метра, почти с 8-этажный дом. Толщина ствола 12,5 метра. Об этой липе ходят предания и легенды. О ней сложены стихи и песни. Липу у Бойницкого замка высадил правитель Матушчак Тринчанский в начале XIV века. Он управлял землями от реки Вак до гор Татр. Ныне это территория Средней и Северной Словакии. Но знаменитыми липы стали при короле Матее Корвине в XV веке. Здесь, прямо в парке старинного средневекового Бойницкого замка, он созывал собрания и устраивал пиры. Об этом свидетельствуют летописи тех лет. В них говорится: «Было принято решение под нашими дорогими липами бойницкими». Может быть, поэтому последний из сохранившихся лип сейчас носит имя Матея Корвина. Многовековая липа помнит немало перипетий. Она пережила наезды турок, была свидетельницей кровавых сражений за Бойницкий замок. В сохранившихся исторических документах говорится, что к липам относились с большим уважением даже во времена княжеских восстаний в 17 веке. Князь Стефан Бочкай приказал осторожно вести бой около лип. Ходят легенды, что в 19 веке к единственно сохранившейся липе были привязаны участники восстания 1848 года. В середине 20 века историческое дерево стало увядать. В 1952 году работники музея в городе Бойнице обрезали покороче ветки и сделали подпорки для старых ветвей, которые могли вот-вот обломиться. В 1968 году липа короля Матея была объявлена охраняемым объектом природы. Но как бы ни трудились работники музея, две главные ветви продолжали засыхать, а ствол дерева повредили насекомые. 20 лет назад ученым удалось сделать регенерацию корневой системы, подвести систему орошения. Липа ожила. Появились новые росточки. Они росли и крепли, и уже зацвели. Чтобы спасти липу, около которой было столько исторических событий, ученые-ботаники решили сохранить ее так, что из ее семян вырастут новые липки. В 1990 году ботаники начали выращивать дочерние деревца. Вначале появились саженцы из семян дерева. Уже появилась традиция, что липки-саженцы высаживают на аллею важные гости Бойницкого замка. Эту традицию заложил бывший президент Словацкой республики Иван Гашпарович в 2005 году. Это была самая красивая молодая липка, похожая на липу короля Матея. Сейчас это уже большое дерево, которое радует посетителей цветением. Пройдет совсем немного времени, и молодые ароматные липы украсят парк Бойницкого замка совсем как раньше, как было при короле Матее. А старая липа шелестом своих листьев, возможно, поведает нам еще много интересного. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: В венгерском городе Гёделово проходит встреча глав правительств стран Вышеградской четверки – Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. На саммите обсуждаются вопросы миграции и энергетической политики. Председатель польского правительства Дональд Туск заявил во время координационной встречи глав правительств, что Вышеградская четверка

0: социальной политики, арендное жилье, европейская конкурентоспособность, развитие малого и среднего бизнеса, стартапов и инноваций. Важной темой встречи стал новый европейский Баухаус – инициатива, направленная на объединение устойчивого развития, архитектуры и качества жизни. Пилотные проекты могут стать системными решениями, например, в области оживления заброшенных промышленных зон или развития арендного жилья. Опыт Австрии, полученный в ходе успешного выдвижения кандидатуры на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН, может оказаться полезным для Словакии, которая претендует занять этот пост на период 2028-2029 годов. Об этом заявил госсекретарь МИД Словацкой Республики Марек Эшток в ходе встречи с представителем Министерства иностранных дел Австрии Николаусом Маршиком. Партнеры обсудили текущие вопросы словацко-австрийских отношений. Особое внимание было уделено меморандуму о взаимопонимании по трансграничному развитию. На встрече также обсуждалось региональное сотрудничество в рамках Славковского формата, представителем которого в настоящее время является Словацкая Республика. В Брюсселе состоялась встреча молодых ученых из стран ЕС, посвященная внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение. В ней приняли участие 40 исследователей из 7 европейских стран. Словакию представляли 9 ученых из Словацкой академии наук. Главная цель встречи – расширение сети научных контактов, а также возможность получения европейских грантов, подготовка проектов и укрепление международного сотрудничества. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
1: Тема дня.
0: Словацкая компания BioX Technologies занимается разработкой технологии, способной превращать загрязненную воду в питьевую. Результаты данного стартапа могут быть важными не только для нашей страны, но и за ее пределами в условиях изменения климата, гуманитарных кризисов и растущего давления на водные ресурсы. Когда говорят о нехватке воды, большинство из нас представляют пересохшие реки. Однако проблема заключается не в нехватке воды, а в ее качестве. Дело в том, что большая часть существующей воды непригодна для питья. Именно здесь мы видим возможность для наших технологий, считает биотехнолог Ростислав Крампл. Словацкие ученые разработали устройство на основе мембранной сепарации нанофильтрации, которая в основном удаляет ионы тяжелых металлов из грунтовых вод. Ключевым моментом является сочетание мембранной сепарации, нанофильтрации и интеллектуального управления процессом. Благодаря этому мы можем удалять из воды широкий спектр загрязняющих веществ от микроорганизмов до растворенных химических веществ при сохранении высокой эффективности и низкого энергопотребления, пояснил Ростислав Крампл. По словам экспертов, цель проекта состоит в разработке технологии, способной удалять загрязнение из грунтовых вод после добычи полезных ископаемых, а также фекальное загрязнение, бактерий, амебы и другие факторы, представляющие опасность для здоровья. В результате должна получиться питьевая вода. В то же время подготавливается новый проект AquaShield, который разрабатывается в сотрудничестве с компанией GoSpace Labs. Он предназначен для нужд армии. Его цель – дать военным возможность получать безопасную питьевую воду непосредственно в полевых условиях. Компания пояснила, что вместо привозной воды устройство может использовать воду из местного источника, анализировать ее качество и очищать, чтобы она была пригодна для питья. В кризисных ситуациях доступ к питьевой воде может быть так же важен, как доступ к энергии или здравоохранению. Наша цель – создать технологии, которые будут работать где угодно, от отдаленных населенных пунктов до воинских подразделений в полевых условиях, сказал биотехнолог Оливер Пукалик. Он добавил, что проект AquaShield сочетает в себе сенсорные технологии с автономной очисткой воды. Недостаточно просто очистить воду. Сначала нужно знать, что в ней содержится. Именно поэтому мы разрабатываем систему, которая может анализировать качество воды в режиме реального времени, а затем выбирать оптимальный метод ее очистки. Качество воды, по мнению экспертов, станет одним из самых больших вызовов ближайших десятилетий. Технология, которую разрабатывает словацкая компания BioX Technologies, может найти применение в будущем при стихийных бедствиях, гуманитарных миссиях и в регионах, где доступ к безопасной питьевой воде становится все более важной проблемой.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. 24 июня в Словакии мы вспоминаем людей,

0: подвергались гонениям во время тоталитарного режима. Мы побываем в музее жертв коммунистического режима, где хранится память о всех пострадавших в период с 1948 по 1989 год. В эти дни Братислава наполнена ароматом цветущей липы. Ее можно считать национальным деревом словаков. С ней связано немало легенд, исторических фактов. Памятной липе короля Матвея Корвина в этом году исполнилось 725 лет. Это дерево было свидетелем важных исторических событий. Об этой легендарной липе мы расскажем в заключении нашей программы. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
1: Радио Словакия International.
0: По оценкам исследователей, жертвами тоталитарных режимов во всем мире стали около 100 миллионов человек. В Словакии это число составляет более 70 тысяч граждан, которые были репрессированы в период тоталитарного режима. В восточнославацком городе Кошице есть уникальный музей, который был создан в память о жертвах коммунизма. Он позволяет посетителям познакомиться с историями заключенных и подвергшихся пыткам выживших людей. Музей охватывает два периода правления коммунистов. Первый с 1945 по 1968 год, период так называемых жестоких преследований. И второй с 1969 по 1989 год, период нормализации, когда граждане подвергались преследованиям с использованием методов, державших людей в постоянном страхе. В музее представлены видеосвидетельства людей, ставших классовыми врагами в своей стране. Сегодня я приглашаю вас посетить музей жертв коммунистического режима в городе Кошице. Он находится в историческом центре города, в старинном здании. Экспонаты располагаются в подвальном помещении. Здесь создана атмосфера того времени, когда проходили репрессии и политические процессы. Об истории музея, его создании, нам расскажет его директор Павел Гриц. И мой первый вопрос. Что послужило основой для создания музея?
2: Музей возникло 24 июня.
3: Наш музей был основан 24 июня 2021 года. Это значит, что мы будем отмечать пятую годовщину его основания. Почему вообще возник данный музей? В Словакии уже долгое время шли дискуссии о том, что у нас должен быть музей жертв коммунизма, какой есть в других посткоммунистических странах. В Словакии также настала такая историческая необходимость. Мы нашли небольшое здание в историческом центре города Кошице, небольшой площади, около 300 квадратных метров, и стали размещать здесь экспонаты. У нас здесь две постоянные экспозиции. Есть также выставка литературы «Сам издата», которую в период строгой цензуры в Чехословакии люди издавали сами. В Государственной научной библиотеке в Кошице есть третья выставка. Она размещена в бывшем следственном изоляторе органов госбезопасности, там когда-то была тюрьма. Мы показываем нашим посетителям, как проводились следственные действия чехословацкой ШТБ.
0: Большое значение в противостоянии тоталитарному режиму имела нелегальная литература, которая печаталась и здесь, в Чехословакии, или тайно привозилась из-за рубежа. Что можно было печатать, а что нет при тоталитарном режиме?
3: Это было время, когда публиковались только официально одобренные книги, газеты, и все они подвергались цензуре. Но если кто-то хотел распространить информацию и обойти цензуру, ему приходилось делать это запрещенными способами, то есть в форме самиздата или привозить тайно книги из-за рубежа. Множество книг на чешском издавалось в Германии, Канаде, Швейцарии и Австрии. В этих странах действовала свобода печати. Там можно было напечатать статьи и художественную литературу, которую нелегально провозили в Чехословакию. Были специальные маршруты, например, из Германии в Польшу, а далее через горы Высокие Татры по туристическим тропам. Сам издат перевозили в основном молодые люди, шли через лес и горы, как туристы. Это было опасное приключение. Однажды трое молодых людей, студенты университета, несли в рюкзаках 84 килограмма книг. Но их задержали на польской границе, арестовали и посадили в тюрьму. С ними обращались довольно жестоко. Потом властям как-то удалось договориться, и их отправили в чехословацкую тюрьму.
0: Есть ли в вашем музее собрание самиздатов? Какую литературу тайно провозили в Чехословакию? Могут ли посетители ознакомиться с этими изданиями? Являются ли самиздаты частью вашей музейной библиотеки?
2: Можно же, мы единственная книжница, которая имеет амбицию собирать самиздаты на Словенску.
3: Возможно, мы единственная библиотека в Словакии, которая собирает самиздат. Есть, конечно, несколько экземпляров в других библиотеках, но у нас их собрано более 300. А другие экземпляры пока находятся в хранилищах. В целом их более 6000. Когда мы публично объявили, что собираем самиздаты и эмигрантскую литературу, люди стали приносить или присылать посылки с самиздатом. У меня дома также была эта запрещенная при социализме литература. В 70-е и 80-е годы мы вырастали на ней, передавали почитать друзьям и знакомым. У меня был, например, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Эту книгу копировали и распространяли в нашей стране. Печатали на тонкой типографской бумаге. Самиздатской литературы в нашем музее достаточно много. Все издания мы уже каталогизировали и сейчас решаем вопрос с хранением. Для нее нужно специальное помещение, чтобы сохранить эту уже историческую самиздатскую литературу.
2: От 82 года начали выходить.
3: С 1982 года начали в самиздате выходить журналы. Для их создания требовались редакторы, специалисты, которые бы писали статьи. В то время появились копировальные машины. Сначала ксероксы, офсетные принтеры, которые уже обладали большей производительностью, чем печатные машинки, на которых печатали самиздат. Эти полулегальные журналы содержали информацию, которой не было ни в газетах, ни в журналах, ни в книгах, издававшихся в то время. Например, когда в 1982 году я женился, нам с женой не хватало мудрых советов по созданию крепких супружеских отношений. И мы создали семейный журнал «Семья и общество», в котором было много ценных идей, как построить хорошие отношения в браке, как общаться, как прощать друг друга. И особенно супругам нужны были советы по воспитанию детей, потому что у молодых людей не было опыта в этой области, а книг по семейной психологии было очень мало. Хорошие книги по психологии также привозили тайно из-за рубежа. Даже по семейной психологии люди искали статьи среди самиздата.
0: Неужели в социалистической Чехословакии не было хороших психологов?
2: Прозвище имел Плзак. В Чехословенске был знаменит как психолог, который писал множество книг, ему вышло.
3: Был такой замечательный психолог, его фамилия была Плзак. Он писал на чешском, был довольно известным психологом, написал множество статей и книг. А недавно мы узнали, что этот писатель, специалист по семейной психологии, сотрудничал с органами госбезопасности. Представьте, он консультировал разных людей, к нему приходили жаловаться на супругов, начальство, спрашивали совета. Например, пришла женщина, которая была недовольна тем, что ее супруг подписал хартию 77, что ей с супругом общаться трудно, потому что он ведет себя как диссидент. Плзак все выслушал, записал, потом сообщил, куда следует, то есть в органы госбезопасности. С профессиональной точки зрения психолог, как и врач, не имеет права делиться с другими о своих клиентах. Он связан клятвой молчания, но Плзак вел записи, а потом просто писал доносы. Он записывал на пленку откровения тайных диссидентов, потому что их браки были очень сложными, и этот так называемый психолог все докладывал в органы госбезопасности.
0: После доноса человека арестовывали. Что было с ним потом?
3: Потом следственный изолятор. Это было страшно. В Чехословакии была советская система дознания, то есть физическое и психологическое давление. Человека били до тех пор, пока он не подписал протокол. После этого суд и тюрьма. Обычно 15 лет в Яхимове на урановых рудниках. Кошицкая тюрьма была второй по величине в Чехословакии, в ней содержались политические заключенные. Здесь были свои конвоиры и охрана из числа сотрудников госбезопасности.
0: Сохранились ли документы о содержании в тюрьмах политических заключенных?
2: В Чехах маю великое множество сдигитализованных списков.
3: В Чехии есть большое количество оцифрованных файлов об этих заключенных. И сейчас мы имеем представление о том, что происходило в этих застенках. Нам удалось выяснить, что в течение 5 лет и 4 месяцев, с 1 сентября 1948 года по 31 декабря 1953 года, в ней содержалось 5380 человек. Мы не утверждаем, что все были осуждены и получили суровые приговоры. но большое количество людей прошли через эту тюрьму, и теперь необходимо провести дальнейшее расследование о том, что произошло в последующие годы, потому что органы госбезопасности не занимались уголовными преступлениями, а только политическими, поэтому все эти люди были обвинены и осуждены за измену родине и попытку свержения коммунистического строя. Это были политические процессы, но в 90-е годы эти люди были реабилитированы.
2: Мы днес знаем, что в 90-м году были реабилитованы.
0: В музее жертв коммунистического режима можно видеть документы, свидетельствующие о жестокости тоталитарного режима, о судьбах людей, несправедливо осужденных, которых обвинили в подрыве общественного строя. Об экспонатах музея нам расскажет лектор Мартин Климза, который проводит экскурсии по музею и читает лекции на эту тему.
4: В
3: нашем музее две экспозиции. В первой представлены документы, подтверждающие различные виды репрессий в период правления Коммунистической партии Чехословакии с 1948 по 1989 год. Данная экспозиция также разделена на две части. Первая посвящена 50-м годам прошлого века. В Чехословакии этот период был самым тяжелым. В то время происходили жестокие преследования за инакомыслие, имели место политические суды, было много политзаключенных. В исправительно-трудовых лагерях содержали также религиозных деятелей. Вторая часть экспозиции посвящена 70-80-м годам, периоду так называемой нормализации. Здесь мы наблюдаем другие виды преследований, например, со стороны органов госбезопасности, которые через свою агентурную сеть шантажировали людей или пытались сделать их жизнь невыносимой. Именно в этот период мы видим зачатки формирования политической оппозиции.
0: Что было потом с людьми, которых осудили по политическим статьям? Как складывалась их судьба?
4: Потом еще мы имеем обети, которые говорят прямо о том, что...
3: У нас есть рассказы граждан, переживших эти преследования. У нас собраны конкретные истории жизни этих людей, тех, кто был осужден за политические убеждения. На стендах мы видим имена репрессированных граждан, их возраст и место жительства. Этих имен действительно очень много. В Словакии их насчитывается более 70 тысяч. Это чудовищно с точки зрения сегодняшней жизни. Представьте себе, если кто-то осмелился что-то сказать против власти, это могли быть политики, священники, религиозные деятели, студенты, даже любой человек, у которого хватило смелости в чем-то быть несогласным с существующим режимом, и все они подвергались политическим репрессиям.
0: За что могли осудить человека? За какое политическое преступление?
3: Политические процессы возникали на основе тогдашних законов, которые в 90-е годы были прямо обозначены как политически мотивированные. Например, людей по статьям «Государственная измена», «Подстрекательство к мятежу против республики» или «За препятствие коллективизации» карали очень строго. При тоталитарном режиме законы, следственные и судебные органы служили для подавления инакомыслия, они служили для запугивания населения, чтобы у людей не было даже мысли противостоять коммунистическим идеям и тоталитарному режиму.
0: Расскажите нам о судьбах людей, которых преследовали за их убеждения и политическую позицию.
3: Хочу рассказать о жизни Рудольфа Добиаша. Это удивительная судьба. Впоследствии он написал несколько книг, был автором статей, в которых писал о классовых врагах. В них он рассказывал об истории жертв репрессий. Впервые он был приговорен к тюремному заключению в очень молодом возрасте, в 19 лет, за различные листовки и брошюры, которые распространял. Его приговорили к 18 годам тюрьмы за рисунок, на котором был изображен Сталин в виде черта. Он высмеивал чехословацкого президента Готвальда. 18 лет тюрьмы – это очень суровое наказание. Но ему срок постепенно снижали, а затем освободили.
4: Например, дальше Сильвестр Крчмери, который в подстате был не так вельми, скажем, же проминентный.
3: Другой пример – Сильвестр Крчмери. Он был известным политическим заключенным. Вначале провел 3 года в предварительном заключении. Это было худшее, что можно было испытать в то время. В ходе следствия он молчал, ни в чем не признавался. На суде Крчмери заявил: «Власть в ваших руках, но правда на нашей стороне». Эти слова стали крылатыми. Его приговорили к 10 годам тюремного заключения. Так что в общей сложности он отсидел 13 лет. При этом он стал одним из лидеров так называемой подпольной церкви в 70-е и 80-е годы в Словакии.
0: Как воспринимают посетители экспонаты музея? Какое впечатление на них это производит? Ведь многие не знают, что творилось при тоталитарном режиме.
3: Наш музей в первую очередь ориентирован на учащихся старших классов и студентов университетов. Мы придаем большое значение просветительской работе. Большинство наших посетителей ничего не знает о политических репрессиях тоталитарного режима, потому что на уроках истории учителя об этом не рассказывают. Для многих молодых людей данные страницы нашей истории неизвестны. Благодаря экскурсиям, например, в части экспозиции 50-х годов, мы предлагаем нашим посетителям ознакомиться хотя бы с базовой информацией. Их часто удивляет составленная нами карта жертв коммунизма, где наглядно показано количество и имена незаконно репрессированных людей из конкретных сел и городов Словакии. И нередко на карте посетителям удается найти своих родственников, что вызывает у них немалое удивление.
4: Также это и для них очень такой вау-момент.
0: Дорогие друзья, вот мы и посетили музей жертв коммунистического режима. Старшее поколение предпочитает не вспоминать о том страхе за себя и за своих близких, когда им приходилось сталкиваться с несогласием с властями. Но память должна остаться для будущих поколений. Кого заинтересовала эта тема, заходите на веб-страницу Музея жертв коммунистического режима в Кошице. Или пишите нам, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы.
1: Радио Словакия International.
0: В Словакии отношение к дереву особенное. Возможно, это связано с нашей древней памятью, когда жизнь наших далеких предков была связана с лесом и плодовыми деревьями. Ежегодно в Словакии проводится конкурс на самое красивое дерево. В Словакии много красивых деревьев с историей в несколько сот лет. Но исторических деревьев не так уж много. Сегодня мы вам расскажем о липе короля Матея. Она растет при Бойницком замке в Средней Словакии. Этой исторической липе уже более 700 лет. Ее ветви тянутся ввысь на 22 метра, почти с восьмиэтажный дом. Толщина ствола 12,5 метра. Об этой липе ходят предания и легенды. О ней сложены стихи и песни. Липу у Бойницкого замка высадил правитель Матушчак Тринчанский в начале XIV века. Он управлял землями от реки Вак до гор Татр. Ныне это территория Средней и Северной Словакии. Но знаменитыми липы стали при короле Матее Корвине в XV веке. Здесь, прямо в парке старинного средневекового Бойницкого замка, он созывал собрания и устраивал пиры. Об этом свидетельствуют летописи тех лет. В них говорится: «Было принято решение под нашими дорогими липами бойницкими». Может быть, поэтому последний из сохранившихся лип сейчас носит имя Матея Корвина. Многовековая липа помнит немало перипетий. Она пережила наезды турок, была свидетельницей кровавых сражений за Бойницкий замок. В сохранившихся исторических документах говорится, что к липам относились с большим уважением даже во времена княжеских восстаний в 17 веке. Князь Стефан Бочкай приказал осторожно вести бой около лип. Ходят легенды, что в XIX веке к единственно сохранившейся липе были привязаны участники восстания 1848 года. В середине XX века историческое дерево стало увядать. В 1952 году работники музея в городе Бойнице обрезали покороче ветки и сделали подпорки для старых ветвей, которые могли вот-вот обломиться. В 1968 году липа короля Матея была объявлена охраняемым объектом природы. Но как бы ни трудились работники музея, две главные ветви продолжали засыхать, а ствол дерева повредили насекомые. 20 лет назад ученым удалось сделать регенерацию корневой системы, подвести систему орошения. Липа ожила. появились новые росточки. Они росли и крепли, и уже зацвели. Чтобы спасти липу, около которой было столько исторических событий, ученые-ботаники решили сохранить ее так, что из ее семян вырастут новые липки. В 1990 году ботаники начали выращивать дочерние деревца. Вначале появились саженцы из семян дерева. Уже появилась традиция, что липки-саженцы высаживают на аллею важные гости Бойницкого замка. Эту традицию заложил бывший президент Словацкой республики Иван Гашпарович в 2005 году. Это была самая красивая молодая липка, похожая на липу короля Матея. Сейчас это уже большое дерево, которое радует посетителей цветением. Пройдет совсем немного времени, и молодые ароматные липы украсят парк Бойницкого замка совсем как раньше, как было при короле Матее. А старая липа шелестом своих листьев, возможно, поведает нам еще много интересного. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.